Сьогодніче преізрядний Господень, тепле наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Как стать великим? Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа. Сирах, глава 3, стих 18. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 4. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Евангелие от Марка, глава 10, стих 43. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Послание Иакова, глава 4, стих 10. Хочешь ли быть великим? Будь меньше всех. Преподобный Ефрем Сирин. Уметь смиряться значит уметь подражать Иисусу Христу. Святитель Василий Великий. Высокомерие — великая низость, смирение — великая высота и достоинство. Преподобный Макарий Великий. Кто же истинно высок? Тот ли, кто господствует над страстями, или тот, кто раболепствует он им? Гордый необходимо унизиться, смиренный же, напротив, возвысится. Величие смиренного есть величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах и наименованиях. Внешнее величие есть плод вынуждения и страха, а сие подобно величию Божию. За сие-то мы почитаем и святых, что они, будучи выше всех, пред всеми смиряли себя. Святитель Иоанн Златоуст. Смотрите, какая красота! Солнце, небо, звезды, деревья, цветы. А ведь прежде ничего не было, ничего. И Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек, когда он искренно придет в сознание, что он ничто, тогда Бог начнет творить из него великое. Преподобный Нектарий Оптинский. Насколько вы горды или смиренны? Гордость слепая, сама себя не видит. Гордость можно узнать по плодам. Гнев, лицемерие, досада, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорство и корень хулы. Позабыл еще свойство гордости. Она строгий судья немощи других. Схиигумен Иоанн Алексеев. Постоянные выговоры со стороны совести есть признак смирения. Отсутствие их в каком бы то ни было действии есть признак ожесточения сердца. Это указание на то, что человек привык оправдывать себя, обвиняя вместо себя своего ближнего, или, хуже того, сам премудрый промысел Божий.

29. Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стихи с 1 по 3, глава 13, стих 2. Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько подтверждают его кротость, смиренно-мудрие и любовь. Преподобный Марк Подвижник. Уничижающего и умоляющего себя упремудрит Господь. Отпадет от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым. Преподобный Исаак Сирин. Хорошо чтение и знание, но когда приводит к большему смирению. Насколько кто имеет знание, настолько считает себя незнающим, и насколько не знает своего неведения и малого познания духовного, настолько считает себя знающим. Преподобный Петр Дамаскин. Для смиренного тягость и жало верить самому себе, как гордому трудно последовать словам и мнению других. Борись и старайся подсмеиваться своей мудрости. Преподобный Иоанн Лествичник. Дьявол часто влагает мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинному самоумерщвлению. Таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума. А вследствие того, мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что не имеют уже более нужды в совете и в разумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения. Берегись себя самого, как злейшего какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться. Преподобный Никодим Святогорец. Когда помысл говорит мне о солнце, что это солнце, или о тьме, что это тьма, я не верил ему, ибо нет ничего тяжелее, как верить своим мнениям. Преподобный Дорофей Палестинский. Способным к усвоению себя разума Божия становится тот, кто отвергнет свой разум. Станет способным к исполнению воли Божией тот, кто отречется от исполнения своей воли. Святитель Игнатий Брянчанинов. В споре рождается истина. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Книга притчей Соломона, глава 18, стих 2. Не спорь о деле для тебя ненужным. Сирах, глава 11, стих 9. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 14. «Кто соперничает, тот побежден», — преподобный Ефрем Сирин. «Не будь упрям и не настаивай на слове своем, чтобы не вошло в тебя зло. Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобою в борьбу против истины и очевидности, то, прекратив спор, уклонись от него». Ибо как дрянная вода делает ни к чему негожим самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей добродетельных по жизни и нраву. Преподобный Антоний Великий. Если при разговоре с братьями ищешь, чтобы

0: чтобы слово Твое взяло верх над словами других, то нет в тебе страха Божия. Преподобный Исаия Отшельник. Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим дьявольским недугом. Преподобный Иоанн Лествичник. Отучись от прикословия и спора, отвергни их как знамение гордыни и самолюбия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Три раза говори другому, и если не захочет, оставь его, потому что спорить — худое дело. И во всяком случае, предлагают ли тебе принять помощь, или ты желаешь подать кому-нибудь руку, говори свое мнение до трех раз, и если он не согласится, перестань с миром и не оскорбляй его. Таков истинный путь Божий. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Как победить гордыню и приобрести смирение? «Сзади Христа ради» — русская пословица. Приучи язык свой говорить «прости», и смирение не зайдет на тебя. Преподобный Исаия Отшельник. Для подавления самомнения навыкайте, главное, все доброе относить к Господу, как к причине, и Его благодарить. Это начало смирения. Святитель Феофан Затворник. Смиренно-мудрее есть порождение ведения, а ведение есть порождение искушений. Преподобный Петр Дамаскин. Если кто не будет шествовать прямым путем, каким шествовали святые, то есть путем обесчещения, неправедных укоров и мужественного их претерпевания, тот не преуспеет. Преподобный Зосима Палестинский. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы, смирен быв им, изрыгнул ты гордость. Преподобный Максим Исповедник. Во всем поведении своем и взаимообращении с другими усвой себе приемы бедного нищего. Не величайся ни когда ведешь беседу, ни когда поешь гимн или хвалебную песнь Богу. И когда сойдешься с братьями, слова твои да будут безыскусственны. Преподобный Антоний Великий. Против гордости — воспоминание о грехах своих, память смирения Христова. Вменять себя худше всех, помнить, что гордым Бог противится. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Смирение рождается от истинного послушания и отложения самосмышления, когда мы ни в чем не доверяем себе, но волю свою и разум отсекая, вверяем другим, могущим нас управить. Преподобный Макарий Оптинский. Гордых сам Бог исцеляет. Это значит, что внутренние скорби, которыми врачуется гордость, посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают тебе на поклон или нет. Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех. Преподобный Амвросий Оптинский. Будем оказывать уважение не одним только высшим нас или равным с нами. Это не было бы смиренно мудрее, ибо когда кто делает необходимо должное, то это уже не смиренно мудрее, но долг. Истинное смиренно мудрее — когда мы уступаем тем, кто считается хуже нас. Впрочем, если мы будем рассудительны, то не станем никого и считать ниже нас, но всем людям станем отдавать преимущество пред собою. Святитель Иоанн Златоуст. Смиряйся пред людьми, и тогда возможешь смириться пред Богом. Когда придет тебе какой-либо гордый помысл, плачь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть и ждать день и ночь милости от всемилостивого Спаса. Кто так ждет, непременно получит. Вот вы спрашиваете скорейший путь к смирению. Конечно, прежде всего следует сознать себя немощнейшим червяком, ничего не могущим сделать доброго, без дара Духа Святаго от Господа нашего Иисуса Христа, подаваемого по молитве нашей и ближних наших, и по своему милосердию. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. Каждый, молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение», должен знать, что он просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Так что, когда кто-нибудь оскорбляет его, то оскорбляемый и сам должен досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутренно. При этом иной не только радуется, когда его оскорбляют, но и сожалеет о раздражении оскорбившего его. Бог да введет нас в такое состояние. Считать себя ниже всех и постоянно молиться Богу — это путь к смирению. Само же смирение божественно и непостижимо. Преподобный Дорофей Палестинский. Начало блаженного незлобия — сносить бесчестие, хотя с огорчением и болезнью души. Средина — пребывать вон их беспечально. Конец же оного, если только оно имеет конец, принимать поношение как похвалы. Преподобный Иоанн Лествичник. Для стяжания же смирения понуть себя и напрягись принять в любительские объятия свои всякие неудовольствия и прискорбности, как сестер родных, и всячески убегать славы и почестей, желая паче быть от всякого уничижаемым и незнаемым, и ни от кого не получать попечения и утешения, кроме единого Бога. Избирай всегда тягостное и прискорбное, и не люби утех и удовольствий, от которых не бывает никакой пользы для души. Люби быть в подчинении и зависимости от воли других. Один Бог да будет для тебя сладчайшим утешением, все же другое — горечью. Преподобный Никодим Святогорец. Что нужно делать? Вот что. Первое — примирись искренне, а не языком, со всеми. Второе — всегда обвиняй себя во всех столкновениях, хотя бы ты была и невиновна. Третье. Говори себе так: «За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила». Четвертое. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не по качеству только, но и в количестве пищи. Пятое. Обязательно утром и вечером молитвы. Шестое. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или крайне завтра умрешь, и что ожидает тебя. Читай, что найдешь о смерти. Седьмое. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо делает нехорошо, то, не осуждая, пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему. Восьмое. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки и прочее. Девятое. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день делом, словом или помыслом. Десятое. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть. Игумен Никон Воробьев. Помогает ли смиряться смиреннословие? Будем носить истинное сокрушение в сердце, а не на языке только. Ибо я знаю многих, которые плачут о своих грехах, но ничего доброго не делают. Они постятся, носят на себе грубую одежду, а между тем так же жадны к деньгам, как ростовщики, предаются гневу, как свирепые звери, и любят о ближнем говорить более зла, нежели другие добра. Как многие тщеславятся тем, что они не тщеславны, так превозносятся и смирением по высокомерию. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение на словах есть порождение гордости и беспорядочно рождает через них матерь свою, тщеславие. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Многие называют себя грешными, а может быть и в самом деле так о себе думают. Но сердце искушается уничижением от других. Преподобный Иоанн Лествичник. Сколько полезно укорять себя и обвинять в греховности пред Богом в тайне душевной клети, столько вредно делать это пред людьми. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и преподавать о себе такое понятие слепотствующим мирянам. Святитель Игнатий Брянчанинов. Жил в монастыре монах, который все говорил: «Ах, я окаянный!» Раз игумен пришел в трапезу и, увидав его, спрашивает: «Ты зачем тут со святыми отцами?» Монах отвечает: «А затем, что я тоже святой отец». Преподобный Амвросий Оптинский. Мы, грешные, иногда говорим от невнимательной нашей жизни: «Я очень грешный, даже и на свете нет такого человека, как я». Но это только пустословие и одни голые слова. Если бы говорили о чувств сердечных, тогда не осуждали бы других ни в чем, не гордились бы и не гневались бы, и так далее. Схиигумен Иоанн Алексеев. Как отречься себя? Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Сделаться иным, чем прежде был, не по естеству, но по внутреннему состоянию. Сребролюбцу отречься от сребролюбия, словолюбцу от словолюбия, блуднику и прелюбодею от нечистой похоти, гневливому и злобному от гнева и злобы, гордому от гордости, немилостивому от жестокосердия своего, словом злонравному от злонравия своего отречься. Святитель Тихон Задонский. Отсечение же своей воли состоит в том, чтобы в добром отсекать свою волю и исполнять волю святых, в худом же и самому собою убегать зла. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что человеку тяжело. Нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно. Так поступая, входя в других, живя с ними, можно совсем отречься от своего «я», совсем про него забыть. Святой праведный Алексей Мечов. «Кто хочет идти за мною, — говорил он, — отвергнись себя». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Такой отворотится от себя, сочтет себя будто чужим для себя, не стоящим внимания и сочувствия, за которого стоять не стоит. Это предполагает, что в сердце грехолюбивом постоянно живет и качествует противоположное сему расположение, саможаление, как оно и есть на самом деле. Человек-грешник обходится с собою, как мать с нежно любимым детищем. Жаль в чем-нибудь отказать себе, в чем-нибудь поперечить. Не может одолеть себя, чтобы в чем-нибудь поднять на себя руку. Позвольте себе записать в памяти, что с минуты пробуждения до закрытия глаз ко сну все время должно так вести дела, чтобы весь день представлял непрерывную цепь актов самоотвержения – и все Господа ради, перед лицом Его, во славу Его. Акты самоотвержения не огромные, что суть, а идут среди обычных дел житейских и состоят во внутренних решениях и поворотах воли, Они могут быть при всяком слове, взгляде, движении, при всякой мелочи. Отличительная черта их — не допускать самоугодия и во всем идти наперекор себе. Начинаешь ли сердиться или осуждать ближнего, или засматриваться на женщину, или есть лишнее, сейчас же нужно запретить себе. Возьмем же сей дух самоотвержения и сначала утвердим его в сердце своем, а затем и в семействах, или в том круге, где Господь благословил нам проводить краткий срок настоящей жизни. Отнимем у себя ради Господа или часть имения, или часть сна, пищи и труда. Порадуемся поношению, снесем обиду, перестанем угождать только себе, искать только своего. Обяжем себя на самоозлобление и самоуничижение. Один путь христианский — путь креста. Святитель Феофан Затворник. Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма. Старец Паисий Святогорец.
1: Это было духовное слово «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжаются наши передачи.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны, общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых, и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью,

0: самому Христу Цариве и Богу нашему. Кафизма восьмая.
1: Помилуй мя Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло, вселятся искры, те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не очесом же отринеши я, гневом люди низведеши. Боже же, вот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обовается от премудра, Бог сокрушит зубы их, во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь и солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстань во сретение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им,

Уничижишь и вся языки, державу мою к тебе сохраню, яко ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитниче мой Господи, грех уст их, слово уст их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер, и взалчут яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, якода избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, найду мею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не приселюся. О Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду, и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двояси я слышах, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому жда по делам Его».
Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, земли пустей непроходне и безводне, так о восвятем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам о радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже изостриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся, утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 мая в ходе визита в Оренбургскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, где обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул важность справедливости как нравственной основы общественной жизни. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что в настоящее время открывает для нашей страны особые возможности, поскольку преодолены очень многие противоречия, которые были в нашем обществе. В этом контексте святейший владыка призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. По словам его святейшества, нормализация отношений между теми, кто управляет предприятиями, и простыми тружениками, крайне важна. Есть очень простая истина – нужно с уважением относиться к тем, кто трудится, обеспечивать достойный уровень их жизни, с тем, чтобы никогда в сердцах и умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином для того или другого производства или той или иной организации, отметил предстоятель. «Мы не можем больше повторять ошибок прошлого, мы должны сделать правильные выводы», – заявил патриарх, добавив, что наше общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. Святейший патриарх подчеркнул, что в России без справедливости не прожить, и вся отечественная история это подтверждает. Свое обращение святейший владыка адресовал в первую очередь тем, кто является сегодня лидерами производства, людьми с большими возможностями, хозяевами предприятий и организаций. В завершении своего слова святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал не допускать критического разрыва между богатыми и бедными, власть имущими и теми, кто власти не имеет. Ни в коем случае нельзя допускать такого соотношения людей богатых и бедных, такого соотношения власти имущих и не имеющих власти, которое бы нагнетало негативные эмоции в сознании, в эмоциональной жизни нашего народа, заключил предстоятель Русской Церкви. Вы слушаете новости. 17 мая в неделю о слепом митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца села Платоново Шалинского района. В этот день его высокопресвященству сослужили благочины Шалинского округа, настоятель храма во имя Андрея Первозванного протоиерей Антоний Бахарев, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель храмов во имя святителя Николая Чудотворца села Платоново и во имя Пресвятой Троицы поселка Шамары иерей Иоанн Пичугин, протодиаконы Игорь Аманенко, Дмитрий Тарантин и другие клирики Екатеринбургской епархии. Богослужение, возглавляемое правящим архиереем, совершалось воскресным днем при большом стечении прихожан храма во имя святителя Николая Чудотворца села Платоново. По завершении богослужения глава митрополии преподал архипастырское благословение и обратился со словом проповеди. Владыка Евгений напомнил евангельское чтение об исцелении слепого от рождения. Человеку, у которого вообще не было глаз, Христос сотворил их из земли и праха, подобно тому, как Бог вначале сотворил первого человека. Те, кто видел это чудо, разделились. Одни узнали в Иисусе Бога и Мессию, другие же, ослепленные буквой закона и правилами о субботе, не захотели видеть силу Божью и задумали убить Спасителя. По словам правящего архиерея, это разделение продолжается и сегодня. Есть люди, которые видят Бога в красоте мира, в каждом человеке и за все благодарят Творца, и те, кто не видит, и злится на верующих. Сегодня за богослужением настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца села Платоново иерей Иоанн Пичугин награжден правом ношения наперстного креста с украшениями. Правящий архиерей передал в дар Свято-Николаевскому приходу икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил верующим прихожанам иконочки святой царской семьи. Напомним, период от Пасхи до Троицы охватывает 7 недель, известных также как Святая Пятидесятница. 7 недель, следующие за Пасхой, занимают особое место в церковном календаре и именуются неделями по Пасхе. С самого дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня все дела трапезы и молитвословия предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Вы слушаете новости. Существенное увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни, регулярно посещает богослужение и приступает к таинствам, наблюдается в России, и именно этот показатель главенствует в вопросе оценки количества православных верующих в стране. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ранее ведомости, проанализировав результаты опроса университета, сообщили, что за 15 лет доля россиян, причисляющих себя к православию, снизилась в 1,2 раза. В то же время из исследований университета следует, что количество причащающихся один раз в месяц или чаще в этом году выросло почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. В исследованиях религиозности в России крайне редко затрагиваются вопросы содержательного характера. Важны не отдельные формальные показатели, а исследования явлений и процессов, которые на самом деле за ними стоят. Такие исследования возможны только в долгосрочной перспективе. В лаборатории социологии религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета подобные научные проекты реализуются с 2006 года, подчеркнул ректор университета епископ Егорьевский Мефодий. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

неудобства в здешней жизни некоторым образом необходимы. Откуда можно узнать, насколько преуспел ты в надежде на Бога, если все сбывается по твоему желанию? Откуда будет известно, что ты любишь нищету, если изобилуешь богатством? Откуда узнаешь, что имеешь мужество переносить бесчестие, зависть человеческую, если проводишь свою жизнь в радости и без всяких ограничений? Святитель Иоанн, митрополит Тобольский. Ничто столько не располагает души к любомудрию, как скорбь. Спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло. Святитель Иоанн Златоуст. Всякий христианин чем-либо да испытывается, один бедностью, другой болезнью, третий разными нехорошими помыслами, четвертый каким-либо бедствием или уничижением, а иной разными недоумениями. И этим испытывается твердость веры и надежды и любви к Богу, то есть к чему человек более склоняется или еще пригвожден к земному, чтобы человек-христианин через подобные испытания сам видел, в каком он находится положении и расположении, и невольно смирялся. Преподобный Амвросий Оптинский. Как одежду, измаранную грязью и всю оскверненную какой-либо нечистотой, невозможно очистить, если не мыть в воде и не стирать ее долго, так и ризу душевную, оскверненную тиною и гноем греховных страстей, иначе отмыть нельзя, как только многими слезами и перенесением искушений и скорбей. Преподобный Симеон Новый Богослов. Как молот разбивает камень, так скорби сокрушают грубость, бесчувствие, гордость и бесстрашие сердца. Иаков, архиепископ Нижегородский. Скорби — добрый знак, показывают, что на тесном пути стоим. Смиряйся больше и себя укоряй. За грехи что-нибудь должны терпеть, если не здесь, то в будущей жизни. Только в будущей жизни скорби очень ужасны. Преподобный Иосиф Оптинский. Спасительная божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своей самостью, вот что делает. Кто связан плотоугодием, того ввергает в болезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своей красотою и силою, того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоивается на своей власти и силе, того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется, как малосведущий. Кто опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертью лиц или потерей вещей нужных. Облечься в заслуги Спасителя значит облечься в Его страдания. Но как это возможно без собственных страданий? Те, которые Христовы, то есть те, кои усвоили себе все Христово, плоть распяли со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Когда бьет Господь, неправедно ли подумать, что верно есть за что? Итак, посмотрите, что такое есть, за что бьют, и исправьте то. Святитель Феофан Затворник. Как близки между собой веки глаз, так искушения близки к людям. И Бог предустроил сие премудро для пользы твоей, чтобы ты постоянно ударял в дверь Его, чтобы страхом скорбного всевалось памятование о Нем в уме твоем, чтобы к Нему приближался ты в молитвах и освящалось сердце твое непрестанным памятованием о Нем. И когда будешь умолять,

0: услышит тебя и уразумеешь, что избавляющий тебя есть Бог, и познаешь создавшего тебя, промышляющего о тебе, хранящего тебя и сотворившего для тебя два мира, один как временного учителя и наставника, другой как отеческий дом и вечное наследие. Невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним, оказал благодеяние как иначе, а не послав на него искушение за истину, потому что человек не может сам собою, без благодати Христовой, сподобиться сего величия, то есть за божественные сии труды войти в искушение и возрадоваться. Преподобный Исаак Сирин. Желать ли избавления от скорбей? Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стихи 12 и 13. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Послание к евреям, глава 12, стихи 8 и 9. Кратковременное легкое страдание наше – производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. «Горести не принять и сладости не видать» — русская пословица. Христианин не должен, как наемник или раб, искать удобного случая, чтобы отлынивать от тяжелой работы, но как сын и наследник — Послание к Галатам, глава 4, стих 7. «С благим расположением и усердием должен служить Отцу до конца, чтобы потом стать наследником отцовского достояния». Преподобный Макарий Великий. «Избегающий скорби лишает себя опытности. Пусть у тебя будет одно избегаемое — грех, и одно прибежище в несчастьях — Бог». Святитель Василий Великий. «Уничтожь искушение и помыслы, и не будет ни одного святого. Бегущий от искушения спасительного бежит от вечной жизни». Преподобный Зосима Палестинский. «Не дают награду за отраду, а только за скорби и за подвиги. Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только немногие и редкие на самом деле исполняют благое свое пожелание, именно те, которые твердо держатся слов Священного Писания, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Деяния, глава 14, стих 22. «И, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова самого Господа: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Преподобный Амвросий Оптинский. «Во всяком месте предлежит нам исполнение заповедей Божиих, которое сопряжено со скорбию. Бегать скорби — бегать спасение». Преподобный Макарий Оптинский. «Кто уклоняется от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно, и с добродетелью. Если вожделеваешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождают смирение». Преподобный Исаак Сирин. «Если хочешь возрадоваться радостью неизглаголанную, то потерпи те скорби, которые от Бога посылаются тебе, и не раскаешься. Будет, пожалуй, мало скорбей, тогда будет мало и приобретение, мало обучение. А уж это плохой купец, который радуется, что на торгу мало народа, и его мало тревожат требователи и продавцы. К тому ж ты и сама настолько созреваешь опытом, что доходишь до удивления, отчего это те же скорби теперь кажутся иными. Потерпи-ка, постарей, приглядись, и увидишь, что на деле многое не таково, чем нам кажется на вид». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Кто живет покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам. Первое, что не так усердствует по Богу и не от всей души благодарит его. А второе, что ум его неизбежно вдается в суетные попечения и заботы». Преподобный Симеон Новый Богослов. Здесь, на земле, не следует человеку поблажать себе, знать и заботиться о приятностях и утешениях, а, напротив, любить более неприятности и озлобления, и, если они не приходят отвне, самому налагать их на себя произвольно. Святитель Феофан Затворник. Путь к небу тесен. Скорбь поставляет нас на этом тесном пути, а нетерпящий скорби не может идти по нему. Святитель Иоанн Златоуст. Если Господь Иисус Христос страдает тяжко за наши грехи, то уже ли мы за свои грехи не должны поскорбеть? Если жених страждет, то прилично ли невесте в это время плясать и веселиться? Святые говорили, что если бы человек знал, какая радость будет наследовавшим Царствие Божие, то согласился бы ежедневно распинаться на кресте всю жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А Господь таких страданий от нас не требует, хочет только, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели все, что Он пошлет для нашего очищения. Игумен Никон Воробьев. Не надо хотеть легкой помощи от Христа, не надо просить снисхождений, потому что тогда мы останемся неиспытанными, необученными, и в армии те, кто хорошо учится, остаются в живых. Если человек без конца получает помощь, то в конечном итоге он остается беспомощным. Разве Богу тяжело постоянно помогать каждому человеку? Конечно, не тяжело. Но только такая помощь человеку не поможет. Старец Паисий Святогорец. Можно ли прожить без скорбей? Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Ныне есть два рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем. Скорбь по Богу и скорбь мирская. И невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них, или без скорби по Богу, или без скорби мирской. И скорбь мирская тяжела и невознаградима, а скорбь по Богу имеет надежду вечной жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Если для Господа не хочешь терпеть скорби, то все же будешь терпеть скорбь, но по другим причинам, без всякой для себя пользы. Ибо завистник, корыстолюбец, привязавшийся к блуднице, тщеславный и преданный всякому другому пороку, терпит многие печали и скорби. Итак, поскольку ведущие и ту, и другую жизнь необходимо должны скорбеть, то почему же не избрать жизни, которая вместе со скорбью доставляет бесчисленные венцы? Святитель Иоанн Златоуст. Кто желает спастись, терпит скорби, но кто уклоняется от пути спасительного, тоже не избегает скорбей. Поэтому лучше терпеть скорби Бога ради, своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать несмысленно, неизвестно для чего. Преподобный Авросий Оптинский. Ежели ты признаешь себя грешную, то знаешь, что много скорбей нечестивому, Псалом 31, стих 10. А когда праведную, то паки написано «много скорбей у праведного», Псалом 33, стих 20. «Куда ни повернись, а без скорби нельзя», преподобный Лев Оптинский. «Невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль, тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели», преподобный Исаак Сирин. «Как в море за волной идет волна, за бурей буря и ветер, так и в жизни беда за бедой, огорчение за огорчением, испытание за испытанием». Святитель Дмитрий Ростовский. Ясно, что желать не иметь скорбей, значит желать невозможного. Души скорбящие, терпеливо несущие свой крест, это любимые дети Божии, и Господь всегда с ними. Они идут как бы предшествуемые самим Спасителем, который часто обращает на них с любовью свой взор. Архимандрит Кирилл Павлов. Конечно, легче было бы с сытым чревом и с мягкого пуховика, перевернувшись, да прямо в пресветлый рай. Но туда со креста дорожка проложена, ибо Царствие Божие не одной или двумя, но многими скорбями достигается. Преподобный Антоний Оптинский. Практика, то есть Слово Божие, говорит: «Дай кровь и прими Духа». А наша ученость хитрит, нельзя ли уловить Духа так, чтобы не портить крови? И не уловит. Муж не искушен, не искусен. Потому-то и учит апостол: «Испытание производит терпение, терпение же искусство». Послание Иакова, глава 1, стихи 3 и 4. Нам же хочется как-нибудь объехать искушение и терпение и попасть в искусное, а этого нельзя. Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. Как иной, спасаясь от льва, набегает на лютого медведя и, убежав от медведя, с радостью укрывается в доме и опирается рукой о стену, но там неожиданно поражает его змея. Так и мне, избежавшему многих страданий, нет врачевства от бедствий. Что не встречаю, все то болезненнее прежнего. Везде ищу помощи и повсюду, от Тебя обременяемый, к Тебе опять обращаю взоры, блаженный, к Тебе моя помощь. Богатство неверно, престол кичение сновидца, быть в подчинении тягостно, бедность узы, красота — кратковременный блеск молний, молодость — временное воскипение, седина — скорбный закат жизни. Слова — летучи, слава — воздух, благородство — старая кровь, сила — достояние и дикого вепря, пресыщение — нагло, супружество — иго, многочадие — необходимая забота, бесчадие — болезнь. Народные собрания — училище пороков, недеятельность расслабляет. Художество — приличный присмыкающимся по земле. Чужой хлеб горек, возделывать землю трудно. Большая часть мореплавателей погибли. Отечество — собственная яма, чужая сторона — укоризна. Смертным все трудно. Все здешнее — смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах. Круг, вечно кружащийся, возобновляющий все подобное прежнему, и неподвижный, и вертящийся, и разрушающийся, и непременный, во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, падениях, успехах. И это дело твоей премудрости, родители слова, что все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Все обтек я на крылах ума, и древнее, и новое, и ничего нет немощнее смертных. Одно только прекрасно и прочно для человека. Взяв крест, приселяться отсели.
1: святитель Григорий Богослов. Мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться никто. Игумен Никон Воробьев. Почему нужно терпеть? «Терпением вашим спасайте души ваши» — Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. «Претерпевший же до конца спасется» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «От скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает» — Послание к римлянам, глава 5, стихи с 3 по 5. «Если терпим, то с ним и царствовать будем» — второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. «Натерпишься горя, научишься жить. Бог терпел и нам велел» — русские пословицы. «Невозможно исполнить заповеди Господни иначе, как посредством терпения и молитвы» — преподобный Иоанн Дамаскин. Он не сказал «спасайтесь вашим постом, вашим бодрствованием». Терпением же я называю то состояние, которое сообразно с волей Божией и есть царица добродетелей, основание доблестных подвигов, мир в войнах, тишина в буре и непоколебимая твердыня для обладающих им. Преподобный Григорий Синаид. Как терпением облегчается, так нетерпением умножается страдание. Терпению без бед и искушений научиться невозможно, ибо терпение — это зла и бед терпения, а не добра и благополучия. Святитель Тихон Задонский. Всякая скорбь, соединенная с терпением, хороша и полезна, а без терпения есть отвращение Божие и бесполезно. Насколько подвижник терпит скорби, настолько побеждает врага. Если кто-либо думает, что он причастен и всем добродетелям, но не претерпит до конца, то не избежит сетей дьявольских и не будет управлен к достижению Царства Небесного. Преподобный Петр Дамаскин.
2: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».

0: Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Москве состоялось награждение главного дирижера и художественного руководителя Московского синодального хора Алексея Пузакова медалью святого праведного Филарета Милостивого второй степени. Награду синодального отдела по благотворительности заслуженному артисту России вручил председатель отдела протоиерей Михаил Потокин. Награждение Алексея Пузакова, отмечающего в этом году 60-летие, состоялось перед благотворительным концертом на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Благотворительный концерт «Остров Пасхи» был посвящен современной духовной музыке отечественных композиторов. Мероприятие объединило выдающиеся произведения российских авторов. Концертная программа состояла из трех частей. Первая – композиция «Наедине с небом», созданная по мотивам писем и завещания отца Павла Флоренского своим детям. Вторая часть была представлена детским отделением Московского синодального хора, исполнившим пасхальные песнопения композитора Антона Вискова. Завершила вечер музыкально-поэтическое произведение Петра Корягина «От меня это было» на текст духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого в год 160-летия святого. Центральной темой каждой части стала встреча с Богом, каждым человеком на своем месте. Как отметили создатели программы, будь то заключенный в Соловецком монастыре отец Павел Флоренский, старец Серафим, днями стоявший на камне в молитве о России, или любой из нас, живущий своей отдельной жизнью, разъединенность теряет смысл, когда мы остаемся наедине с небом. Именно эта идея превращает разрозненные судьбы в единый остров Пасхи. В завершении концерта председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поднялся на сцену, чтобы зачитать поздравления святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лично поздравить Алексея Пузакова с юбилеем. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы. Все вырученные от концерта средства направлены в синодальный отдел по благотворительности. Продолжаем выпуск. В преддверии праздника Святой Троицы кадеты школы первоначальной летней подготовки города Челябинска посетили Свято-Троицкий храм. Поездку для ребят организовали военный священник, настоятель храма пророка Ильи, протоиерей Евгений Мартинец и помощник настоятеля по работе с военнослужащими Антон Ложкин. Экскурсию провел катехизатор и экскурсовод Свято-Троицкого храма Эдуард Верховых. Кадеты познакомились с историей одной из старейших святынь Челябинска, узнали, как жила церковная община в годы гонений, и увидели храмовое убранство, включая старинные росписи в васнецовском стиле, обнаруженные и восстановленные в 1990-е годы. Ребятам рассказали о символике фресок, образах святых и святынях, которые хранятся в храме. Особое впечатление на кадетов произвела фреска «Страшный суд», заставившая многих задуматься о духовной ответственности и силе человеческого выбора. После экскурсии юноши смогли поставить свечи и обратиться к Богу в личной молитве. Такие встречи помогают молодым людям не только узнавать историю родного края, но и глубже понимать духовные традиции, на которых строилось служение Отечеству на протяжении веков. Продолжаем выпуск новостей. Одним из направлений деятельности социального служения Свято-Троицкого архиерейского подворья города Ирбита по благословению настоятеля подворья протоиерея Николая Решетникова является реализация проекта «Память». Цель проекта – сбор материалов по истории храма и уход за могилами пастырей на прихрамовой территории. Это дань памяти тем, кто служил Господу в городе Ирбите, в разных храмах. Это наше духовное наследие. Забота о прихрамовой территории – продолжение литургической жизни общины. Чистота и порядок вокруг храма и на могилах духовенства отражают внутренние служение благочестия прихожан. В текущем году Свято-Троицкому храму исполняется 191 год, многим захоронениям уже более века. 14 мая по сложившейся многолетней традиции добровольцы социальной службы храма и прихожане потрудились во славу Божью, организовали уборку после долгой зимы и высадили цветочную рассаду. Помолившись тихо и неторопливо, в течение нескольких часов они выполняли работу, ведь погребение у алтаря требует особого почтения. В этот день спонсорами проекта «Память» стали общество «Ирбитский молочный завод» при участии депутата Законодательного собрания Свердловской области Григория Бочерикова и филиал «Ирбитский плотсовхоз» в лице начальника Анны Алексеевны Вострецовой, любезно предоставившие саженцы голубых елей и молодую цветочную рассаду. Совсем скоро, с приходом летних дней, молоденькие елочки и первые яркие цветы будут живыми украшениями захоронений, знаком памяти о людях, будут согревать душу и напоминать всем нам о вечной и бесконечной жизни. И последняя информация выпуска. 22 мая в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских бар в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском храме Казани состоится показ документального фильма «Христианский парадокс Николая Угодника». Кинолента рассказывает о почитании святителя Николая в России за ее пределами, раскрывает исторические связи между Елабугой, Мамадышем, Италией и Турцией и образом святого близкого миллионам людей. Фильм стал последней творческой работой казанского историка и общественного деятеля Дмитрия Хафизова, завершенной его друзьями и единомышленниками уже после кончины автора. Предварит мероприятие «Заупокойная лития» в храме преподобного Сергия Радонежского. Вход на мероприятие свободный. Адрес Сергиевского храма. Казань, улица Епеева, 2. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 19 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, мира с Богом и ближними. И время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут в цикле «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». 13:10 «Детям о Боге» – евангельские чтения для детей. 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14:20 беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие священник Александр Горлов. Тема беседы – воинский долг. 15:15 слово архимандрита Саввы Мажука в его цикле «Свет не вечерний». Тема его проповеди сегодня – «Мертвый язык». 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. 16:10 православный календарь. 16:25 в нашем эфире «Медицинский городок» с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. 17:15 в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с писателем Ириной Ордынской. Беседует Ирина Василевич. 18:10 для ребят сказки русских писателей. Сегодня мы начнем слушать сказку Василия Жуковского «Война мышей и лягушек». 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о русском композиторе Модесте Петровиче Мусоргском. В 19:15 программа «Вкусное путешествие» с Алиной Баевой. В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга». Мы с вами слушаем исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:10 программа из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомит нас с притчей о талантах. В 20:25 беседы о вечном, напомню, в программе принимает участие священник Александр Горлов. Тема беседы – воинский долг. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы сборника «Святые отцы мирянам», «Душевный лекарь». В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Александр Асонов. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 19 мая. Мы желаем вам всего самого доброго, мира с Богом и ближними. И оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Общественной палате России предложили запретить пользоваться социальными сетями детям младше 14 лет. Ожидается, что эта мера поможет снизить риски интернет-мошенничества в отношении несовершеннолетних. При этом авторы инициативы признают, полной защиты это не обеспечит, так как подростки могут воспользоваться сервисами для обхода блокировок, отмечают РИА Новости. Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт. Возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Аналогичные законы уже действуют в других странах. В Австралии соцсети запрещены для детей до 16 лет. Рассматривают подобные ограничения Великобритания, Франция, Испания, Индия и Япония. Немецкий институт экономических исследований по итогам собственного анализа также рекомендовал запретить детям доступ к соцсетям до достижения 13 лет. Звезда для Эммы. Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Спасатель спецназа. Вертолетчик Игорь Родобольский. У Игоря длинные волосы, в руках гитара. Ему 17. За пару лет он превратился из отличника в рок-звезду, играет на дискотеках со своим ансамблем. Вот подошел к концу выпускной 10 класс. Игорь принес домой аттестат. Заглянул в него отец, известный в городе врач-хирург. Сплошные тройки. Ну и результат. Расстроился он за сына. Доигрался. С такими оценками ни в один институт не поступишь. А Игорь из-за троек не очень-то и переживает. Кроме музыки, ничто его особо не влечет. Не знает парень, где его призвание в жизни. Через пару дней отец предложил сыну. «Вот что, езжай-ка ты в учебный центр ДСААФ. Там учат управлять вертолетами. Получишь интересную специальность. Может, когда и пригодится». Пожал Игорек плечами, согласился. Ему все равно. Отправился он в город Витебск. «Вертолет – это летательный аппарат вертикального взлета и посадки», начинает преподаватель первое занятие в классе. Показывает он юношам чертежи, рисует на доске схемы. Слушает его Игорь, да все время гитару свою вспоминает. На учебной площадке стоят вертолеты Ми-8. Ведут к ним ребят, показывают устройство машин. Вы видите фюзеляж. Далее расположен отсек грузовой кабины. Над ним несущий винт. Игорек старается все запоминать, но в голове его звучат мелодии песен. «Теперь переходим к практике», объявляет инструктор. Слушатели курсов залезают в вертолет. Он, словно пчела, плавно поднимается над точкой взлета. Зависает над ней, а потом начинает широкий круг по окрестностям аэродрома. Смотрит Игорь вниз. Забыл гитару и песни. Широко распахнул глаза. «Это же Витебская речка, Западная Двина!» Вон кувшинки у берега, а дальше мостик. Виден овраг возле деревни, вода колышется. «Глянь направо!» Инструктор кивает в сторону. Чуть выше вертолета парит в небе орел. «Какой же у него размах крыльев?» спрашивает Игорь. «Шире размаха моих рук!» Из вертолета земля видна, как на ладони. Любую деталь можно рассмотреть. Навсегда влюбился Игорь в небо. За полгода учебы на курсах узнал он свое призвание – быть вертолетчиком. «Поступай в высшее авиационное училище, в Сызрань», – советуют юноши-преподаватели. «Только придется тебе знания наверстать». В мае приехал Игорь домой, в Новополоцк. В это время вовсю цветут яблони, вишни. Солнце, жара, самое время гулять. А он сидит на балконе с учебниками и тетрадками. Ребята зовут его на пляж, купаться и играть в волейбол. хочу, но не могу!» — кричит он в окошко. «К экзаменам готовлюсь!» Выучил Игорь и физику, и геометрию с алгеброй. Сдал экзамены в авиационное училище на отличном. Быстро и интересно пролетело время учебы в Сызрани. Настал день выпуска. Юные вертолетчики выстроились в ряд. Выходит Игорь из строя. Курсанту Родобольскому присваивается звание младшего лейтенанта и вручается диплом с отличием, слышат его однокурсники. Разбирается теперь Игорь в очень сложных науках – аэродинамике, термодинамике, сопротивлении материалов, механике. Отлично прыгает с парашютом, умеет метко стрелять. Отправили его служить в военную часть за границу, в Венгрию. Каждый день поднимается он в воздух на вертолете. Учится в полетах у старших товарищей, отрабатывает воздушные маневры. Мирное время стоит на дворе, и его Ми-8 перевозит людей и грузы. «Отдохнул бы ты после дежурства!» – предлагают сослуживцы лейтенанту Родобольскому. «Некогда. Хочу разобрать одну сложную полетную задачу», – отвечает Игорь. Склоняется над чертежами вертолета, над справочником. «Потом успеешь. Пойдем в музей сходим», – зовут его. «Нет, пойду проконсультируюсь у полковника. Вы же знаете поговорку: тяжело в учении, легко в бою». «Какие в Венгрии бои?» Есть и другие точки, горячие. Кто знает, что будет завтра? А мы – военные. В 1986 году Игоря Родобольского отправили в Афганистан. Здесь наши десантники и пограничники боролись с бандами маджахедов. Шли бои в высоких горах, узких ущельях. Как оттуда спасти раненых или окруженных? Только с воздуха, вертолетом. Вот летит Игорь в эскадрилье. 14 вертушек высаживают в горах десант. Справились наши вертолетчики, но бандиты мстят. Словно град посыпались по кабинам пули и осколки, изрешетили обшивку. Звучит очередной приказ. «Доставить боеприпасы на горную точку!» В небе лейтенант Родобольский. Внизу бандиты с зениткой «Стингер» в руках. Он должен выжить ради других. Есть только 5 секунд для маневра. Мгновение, и вертолет делает в воздухе петлю. Снаряд прилетел мимо. Доставил вертолетчик боеприпасы. За 2 года командировок Игорь Родобольский совершил более 200 боевых вылетов. Спас десятки наших солдат. 3 ордена и несколько медалей появились на его мундире. Новая горячая точка обозначена на карте – Кавказ. На этот раз наши солдаты борются в горах с чеченскими бандитами. «Нужны опытные вертолетчики», – говорит командование. В Чечню отправляют майора Родобольского. Много летных подвигов он совершит. На горе Якоркорт держит оборону наш спецназ. «Закончились боеприпасы и продукты. Почти нет воды», – рассказывает вертолетчику командир. «Погода нелетная, но лететь надо». «Есть», – отвечает Игорь Родобольский. Важный груз доставлен сквозь густой туман. Возле поселка Центарой зажаты в окружении десантники. Надо спасать. Отправляют вертолетчика Родобольского на задание. 3 Ми-8 и 2 боевых вертолета спешат на помощь. Игорь Родобольский – командир группы. «Спустить на тросе лебедку! Будем поднимать бойцов!» – приказывает Родобольский. Вот уже 6 десантников взяты на борт одного вертолета. И вдруг чеченские боевики открыли огонь. Что делать? «Будем прикрывать эвакуацию», – решает командир группы. Его вертолет зависает низко над землей. Экипаж стреляет по бандитам из автомата и пулеметов. Успели наши вертолетчики взять на борт остальных десантников. «Пробит бензобак! Идет дым! Сейчас загоримся!» – кричит командиру экипаж. Держит вертолет срочный путь назад. Плохо слушается он пилота, но доходит до базы. Все десантники спасены. Мелькают дни войны. Новые задания выполняет майор Родобольский. Сегодня последний день 2001 года. Ночь, туман. Снова нужно спасать из окружения спецназ. Ориентиры – звезды и азимут. Экипаж Игоря Родобольского долетел до Аргунского ущелья. Внизу слышны звуки боя. «Держимся из последних сил», – сообщают по рации десантники. Летит от них в воздух сигнальная ракета. Сняты координаты. Точно сел спасательный вертолет. Мигом запрыгнули в него спецназовцы. Стреляют по вертолету боевики. Пробита машина. Но вертолет пришел на базу. Доставлены тяжело раненые бойцы. Еще одно сложное задание дано майору Родобольскому. Опять он спасает десантников во время боя. На этот раз на высоте в Шара-Аргуне. Не сесть вертолету на скалу на три колеса. «Будем рисковать», — говорит Игорь Родобольский. Мощно крутятся лопасти вертушки. Два колеса едва касаются склона горы. Третье зависло над пропастью. «Грузите раненых!» — слышат бойцы. Боевики стреляют по вертолету. 24 попадания. Поврежден винт. Но вертолет долетает назад. В 2003 году вертолетчик Игорь Родобольский получил звание Героя России. Много раз встречался он со школьниками, и часто они спрашивали его: «Легко ли быть героем?» «Сложно», — отвечал вертолетчик, «ведь надо потом всю жизнь соответствовать этому званию». «А какая из ваших наград для вас самая главная?» «Когда спустя годы слышу от бойцов, которых вывез с поля боя, спасибо, что сохранили мне жизнь». Единые правила занятий для будущих родителей утвердил Минздрав. Программа будет работать в женских консультациях и оплачиваться по ОМС. Курс рассчитан на 5 встреч по часу. Одну в первом триместре, одну во втором и 3 в третьем. С беременными женщинами и их партнерами будут работать акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, акушерки, медицинские психологи и социальные работники. Главное изменение касается будущих отцов. Их должны обязательно вовлекать в занятия, чтобы мужчины лучше понимали беременность, роды и первые месяцы жизни ребенка. В рекомендациях Минздрава это названо способом сформировать у мужчин осознанное отношение к отцовству. Родители будут учить, как вести себя во время родов, ухаживать за новорожденным, поддерживать грудное вскармливание, соблюдать календарь прививок и обеспечивать безопасность ребенка в машине и дома. Это все на сегодня. До встречи!

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава пятая. Таинственное послание. Скажи, в чем тут есть главное уменье? В том, отвечал сосед, чего в тебе, кум, вовсе нет, в терпенье. Крылов из басни «Трудолюбивый медведь». Победа, смерть ли, будь что будет, лишь бы не стыд. Из повести Языкова «Алла». Итак, Волынский лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами – любовью к Мариорице и ненавистью к Берону. Мечты его нарушены приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезмерной милостью, или какой-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Берона и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде.

0: естественно, не будет носителя той соли, которую заключает в себе сейчас преимущественным образом, да, Русская Православная Церковь. То есть, если дать просто уничтожить. Мы сталкиваемся с миром не просто враждебно настроенным. Мы сталкиваемся в данный момент с миром безбожным или богоборческим, который утверждается на совершенно противоположных ценностях, на противоположных христианскому миру. Поэтому это вопрос выживания, это такая онтологическая угроза распространения греховной заразы уже повсеместно, да, и получается столкновение двух возможностей договороспособности. То есть вообще договориться люди могут либо на основании духовных ценностей, когда есть божественные установления, мы их держимся, и наше отношение к Богу не дает нам выходить за спасительные пределы. А есть светские конвенции, то есть, ну, всевозможные договоры и договорники. Вот. И если люди с той стороны, вот, по факту наши сегодняшние противники, они не способны руководствоваться божественным законом, теми спасительными ограничениями, которые не дают потерять человеческое лицо, то они предлагают свои какие-то свои условия, то есть они их навязывают, свои конвенции, свои кондиции, свои какие-то правила игры. Вот. И эти правила постоянно у них меняются. Постоянно меняются. То есть они не могут быть надежной опорой. Вообще всевозможные конвенции прав человека и так далее, вот это все, это для них это ни о чем. Это просто какое-то прикрытие. Потому что если, ну, себя просто они обнаружат носителями бесовских ценностей, ну, так открыто, да, то это не в их интересах. То есть пока еще вот есть какие-то личины, которые они принимают и меняют постоянно.
1: Батюшка, наверное, еще вот один очень важный момент я бы хотел с вами обсудить. Несмотря ни на какие тяжести, которые происходят во время военных действий, русский воин, он все-таки всегда, наверное, оставался милосердным. Вот это какая-то сердечная, ну, не любовь, но милосердие даже к своему злейшему врагу и противнику, она всегда присутствовала в русском воине. И здесь, наверное, вот тоже такой важный момент, чтобы сердце не озлобилось, чтобы не было вот этой неоправданной жестокости.
0: Да, даже в советский период представители нашего воинства очень многие озвучивали вот эту библейскую смысловую связку о том, что милосердие выше справедливости. Это же не в кодексе строителя коммунизма, да, вот, ну, так возникает, мы понимаем. Это выражение библейского происхождения. И милость к падшим призывал, да, как у Пушкина. Вот. Не глумление над противником, но понимание, что перед тобой человеческие существа, вот, относительно которых у Бога самые светлые планы. Вот. Но если эти люди сознательно делают все, чтобы этим планам невозможно было осуществиться, да, и при этом пытаются противоположные планы насильственным образом

0: навязать всем остальным людям, да, ну, тут уж как бы не оставляют выбора. Мы видим пример святого благоверного великого князя Александра Невского, который, выступая на сражение, долго, усиленно молился, чтобы не в разгорячении крови выходить, оборонять наши земли, но чтобы Бог направлял его руку. Поэтому, если внимательно вчитываться во все молитвенные последования, которые даются нашим воинам, мы же просим божественного содействия и его соприсутствия в воинском служении, в воинском подвиге. И вот здесь как руку врача, ну тут вот, да, всем, даже пацифистически настроенным людям совершенно понятно, вот как, например, проливает кровь врач, ну вот, ну для чего и как он это делает. И мы просим, да, и верующие врачи молятся, чтобы Господь направил их руку. А здесь, в случае с воином, тоже операция. Но операция, которая без шансов, ну, за редким, конечно, исключением, потому что действительно есть возможность даже на поле боя там, не добивать, вот, взять в плен, например, да, вот, то есть остановить живую силу противника, но не отнимать жизнь. Есть такая возможность. Православный воин стоит перед этим выбором, и он может. Иной раз, да, это возможно. Не убить, но, например, захватить в плен, там, остановить наступление противника, это тоже возможно. Но иногда такой возможности не представляется. В этом случае, да, он просил Бога о том, чтобы Господь направил его руку. И вот сравнивая, да, с операцией медицинской, тут тоже, по сути, идет операция. Вот. Но зараженный неисцельной болезнью противник не имел шансов остаться в живых. Вот так операция проходит.
1: Батюшка, вот еще, наверное, один из важных моментов. Война и любое такое, наверное, испытание для человека, даже служба в армии, это все равно в определенном смысле, ну, стресс, наверное, какие-то переживания очень, которые человека будоражат, его сознание, это для него, возможно, непривычно, для него это на глазах и трагедии могут происходить, и человек по-разному к этому может относиться. И вот здесь, наверное, раскрывается характер человека, истинный характер, срываются вот эти маски, и иногда мы можем видеть в какой-то обычной ситуации одного человека, да, вот в этой стрессовой ситуации, в этот стрессовый момент открывается истинное лицо человека. Как к этому относиться, если лицо это может быть для нас неприглядно, или мы были одного мнения, да, о человеке, а потом, когда видим, что в какой-то момент это совершенно другой человек.
0: Вы знаете, я вспоминаю рассказ одного из епископов нашей церкви. Он вспоминал свою срочную воинскую службу. И удивительным образом он это рассказывает, и у меня нет сомнений, что так оно и есть. Он говорит, что за всю его жизнь он не произнес ни одного матершинного слова. Представляете, при службе в армии, вот мы с вами служили в армии, Константин, да, мы понимаем, что это среда, вообще мужское общество, закрытое мужское общество, с очень жесткими законами, правилами, иногда просто в условиях выживания, да, приводит, ну, к такому очерствению. Ну, в любом случае, ты как бы одеваешься в броню. То есть не только в буквальном смысле этого слова, да, у тебя там один бронежилет сверху, еще один бронежилет. Ну, там в казарме без бронежилетов, если ты не заступаешь на дежурство, да. Тем не менее, ты как бы в постоянной готовности, ведь ты мобилизован, вот это слово мобилизация, да, то есть ты мобилизован, и ты даже спишь по-другому. Вот вспомните, как мы спали в армии, да, там, конечно, такие радости, когда можно разделить, ну, по сути, сон делится у тебя на две части, то есть до твоего дежурства, да, и после. Ты такой счастливый, у тебя еще одна порция сна есть, там 2-3 часа, вот, и солдат не думает, что ему делать, если у него там есть несколько минут, он просто падает даже на землю и спит. Просто вот есть эта возможность, да, счастливая посреди дня. Вот. И в этом состоянии ты как бы, ты постоянно заряжен, ты заряжен на быструю, там, молниеносную по возможности реакцию, то есть прийти еще в большую мобильность, то есть ты и так мобилизован, да, вот, но есть разные степени мобильности, вот, и по тревоге подскакивают, и все делают строго там по секундам выверено, да. Вот у нас сержант любил сюрпризы такие, то есть он сообщает, ну, там, подъем, допустим, в 5 утра, да, общее построение, а потом возле палатки автоматная очередь раздается и разрывается граната. То есть мы, ну, представляете, вот, а все спали, мы в полной уверенности, то есть вот, когда происходит пробуждение, ты в полной уверенности, что тебя атакуют, а это учебно-воспитательная работа. То есть это как бы до действительных каких-то там столкновений, угроз, вот, это просто сержант учит привыканию. Поэтому, да, конечно, мы часто вынуждены не лучшие свои стороны обнаруживать, но опять-таки это все защитные реакции, да, чтобы никто не посчитал тебя слабым, никто не посчитал тебя там, просто неспособным за себя постоять. И вот эти испытания, они необходимы мужчинам. Мы, в принципе, это ведь со школы начинаем проходить, если не с садика, да. Вот. У девочек этого нет, а у мальчиков это вот это сразу. Это в мужской природе. Поэтому не хочется трюизмы какие-то забрасывать, да, на самом деле. Насколько банально, настолько и непреложно верно, что это школа, армия, школа. Для мужчин, вне зависимости от того, собирается ли мужчина связывать с воинской службой дальнейшую свою жизнь, как-то с ней соприкасаться. Но сейчас вообще год службы срочной, да. Вот у меня старшие сыновья, конечно, как бы они сами сейчас не относились в своем подростковом возрасте к службе в армии, я настраиваю их на то, что служить они будут. Вот. В какой части, в каком качестве. Вот. Но, слава богу, у нас и на тот случай, если мальчик, ну, там, к боевым частям, например, никак не расположен по состоянию здоровья и так далее, тем не менее, есть возможность этот долг родине отдать. Вот, и с теми навыками, способностями, наклонностями, какие имеются. В прежние времена, да, когда там служили наши родители, все было значительно жестче. Там и меньшая возможность выбора была относительно там, профессии в армии, да, например. Вот, сейчас. Но это опыт основополагающий. И весьма печально, когда у мужчины не было этого даже самого базового опыта военного. Да, раньше вот в школах ГТО, готов к труду и обороне, да, сейчас возобновляется, но не везде. Не везде. Даже уровень общей физической подготовки очень сильно отстает от того, что было в советский период. Вот я недавно ходил в школу и с ребятами-юнармейцами проводил встречу, где помогал вырабатывать правильную технику отжиманий, подтягиваний. Сам демонстрировал, корректировал вот, у ребят, и у мальчиков, у девочек, старшеклассников. Это очень важно. Это то, что нас формирует не просто надолго, да, многие вещи, они навсегда задаются вот, в нашей психофизической реакции, оттачивают, формируют. Это очень важные навыки.
1: Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней беседы я попрошу вас, чтобы вы дали наставление, пожелания молодым людям и тем, которые собираются, призываются в армию, и тем, наверное, которые уже несут воинскую службу, чтобы они как-то, может быть, ну, не боялись чего-то, вдохновились, воодушевились и с правильными мыслями, с правильным настроем вот, относились к этому священному долгу.
0: Да, очень, вы знаете, важно научиться изнутри, из внутренней собранности, правильного отношения, да, состояния духа и мотивации, вовне выносить свое отношение к воинскому долгу, потому что нам ведь сказано, что мы воины Христовы, это тоже основополагающее, но только в значительно большей глубине ответственности. Каждый христианин, и мужчина, и женщина – это воин Христов. И у нас есть наука о стратегии и тактике в борьбе с дьяволом, грехом, страстями. Эта наука называется аскетика. И вот когда ты себя ощущаешь воином, но, как апостол Павел говорит, наша брань, да, война наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, мы всю эту жизнь воюем с бесами на стороне божественной правды. Если мы с этой позиции осознанной приходим к исполнению своего священного воинского долга уже там, в вооруженных силах нашей страны, то это наилучшая, да, такая внутренняя позиция. Это как, облегшись, кстати, эти образы, да, облекитесь в броню правды, да, это все мы тоже читаем в наставлениях апостольских. Вот. Все оружие Божие, и все это, что надлежит нам принять для того, чтобы мы правильно, именно по-христиански относились к вопросу о сохранении внешнего мира. То есть, только обретя мир внутренний, в первую очередь мир с Богом, да, мир с самим собой, вот, мы можем надежно сохранить мир внешний.
1: Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам и всем, конечно, нашим радиослушателям крепкого здравия и мирного неба над головой. С Божьей помощью пусть нам Господь помогает. Спасибо вам огромное.
0: Спаси и сохрани, Господь. Мир всем.
1: Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
2: Из чего я сделан, может, из суставов, мышц, ключиц, крови, нервов, желчи, кожи, я не знаю, хоть

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Пимена Угрижского в Оренбурге и божественную литургию в новоосвященном храме. В сонме архипастыри святейшему патриарху сослужил и митрополит Челябинский Миасский Алексий. Также за литургией его святейшеству сослужили епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима, настоятель храма Архангела Михаила города Магнитогорска Ирий Федор Терещенко, старший священник Кафедрального собора Рождества Христова Челябинска иеромонах Алексей Загороднов и руководитель службы протокола Челябинской епархии иеромонах Михаил Рудаков. Святейший патриарх Кирилл поздравил присутствующих с большим событием – освящением нового храма в Оренбурге. Этот храм является памятником, знаком новой эпохи, в которую вошла наша страна, когда мы строим храмы, когда без всякого смущения люди приходят в эти храмы вне зависимости от своего социального положения, политических взглядов, молятся, чувствуют свою связь с Господом, укрепляются в вере, а значит, идут по самому главному жизненному пути, о котором Господь нам сказал в своей проповеди, по пути спасения, сказал святейший патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Церкви передал в дар приходу икону благоверного князя Александра Невского. Всем присутствующим в храме раздали иконки преподобного Пимена Угрижского с патриаршим благословением. Возведение храма преподобного Пимена Угрижского началось 12 сентября 2017 года с освящения поклонного креста. 6 ноября 2018 года был освящен закладной камень в основании храма. В 2019 году завершили общие строительные работы, а в 2022 закончена внутренняя отделка. В 2024 году завершена роспись храма и установлены мозаичные иконы. К 2025 году завершено благоустройство прилегающей территории. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения во вторник 19 мая в 19 часов в конференц-зале храма-памятника на Крови состоится премьерный показ документального фильма «Служение. Отец Василий». Герой киноленты – клирик Екатеринбургской епархии протоиерей Василий Зузилов. В самом начале специальной военной операции, будучи в прошлом кадровым военным, он направился на фронт добровольцем, стал полковым священником. Его примеру последовал сын Дмитрий. Это фильм о верности, убеждениям, вере и долгу. Семейная история, вплетенная в контекст большой истории, рассказали организаторы премьерного показа. Фильм снят студией «Уралфильм» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. После просмотра фильма запланировано обсуждение с возможностью задать вопросы его героям, протоиерею Василию Зудилову, гвардии майору Дмитрию Зудилову и автором ленты. Вход бесплатный. Телефон для справок 371-71-62. Продолжаем выпуск новостей. В Московской духовной академии прошла 8-я всероссийская научная конференция «История церкви. Факт и мысль». В этом году главный научно-исторический форум академии был посвящен 700-летию представления святителя Петра Московского, Киевского и всея Руси и объединил более 150 исследователей из России и зарубежья. Казанскую духовную семинарию представил заведующий кафедрой общей церковной истории, доктор церковной истории протоиерей Алексей Колчирин и исполняющий обязанности секретаря ученого совета, старший преподаватель иерей Дмитрий Ларионов. Работу конференции открыло молебное пение святителю Петру в Покровском домовом храме Московской духовной академии, которое возглавил доктор церковной истории, профессор академии, архимандрит Макарий Веретенников. Затем под председательством заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессора Светозарского в Елизаветинском зале прошло пленарное заседание, посвященное эпохе личности и служению святителя Петра. Доклады и обсуждения охватили широкий круг вопросов отечественной и всемирной церковной истории. Протоиерей Алексей Колчерин выступил с докладом «Православное духовенство в национальных приходах Среднего Поволжья» к 190-летию первого кряшенского учителя и священника Василия Тимофеева. Выступление иерея Дмитрия Ларионова было посвящено научным принципам представителей церковно-исторической школы Казанской духовной академии. И последняя информация выпуска, она пришла из Кургана. Представительницы Курганского регионального отделения Союза православных женщин Лариса Бегма, Вера Макарова, Людмила Егорова и Ольга Сырцова в составе паломнической группы по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила совершили поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и к святыням Мурома. Выбранный маршрут считается одним из самых значимых в православной традиции, ведь здесь хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, проходят уникальные богослужения и можно прикоснуться к святыням, связанным с Богородицей. Основным местом пребывания курганских паломниц был Дивеевский монастырь, где они провели 7 дней. По преданию, сама Пресвятая Богородица основала свой 4-й удел на этой земле. Представительницы Союза православных женщин поклонились мощам преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе, увидели чудотворную икону умиления, ежедневно проходили по Святой Канавке, читали 150 раз молитву Матушки Богородицы. По завету батюшки Серафима, счастлив тот, кто проведет в монастыре сутки, да помолится и по Канавке пройдет, ведь Богородица ежедневно обходит монастырь. Также паломницы окунались в святые источники, известные своими исцелениями, молились в Казанском, Благовещенском и Троицком соборах, каждый из которых хранит свои святыни и историю. В один из дней они отправились в Муром, старинный город с богатой духовной историей. Поклонились мощам покровителей семьи и брака, святых благоверных князей Петра и Февронии. Поездка по святым местам оставила неизгладимое впечатление, дала возможность увидеть великие православные святыни, получить духовное обновление, утешение и укрепление в вере. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Большая тревога для молодых людей — получение водительских прав. И кажется, что это такое банальное событие, на которое не надо было бы обращать внимание, но опытные водители понимают, что навык вождения и управления автомобилем — это дар, который приходит не сразу. И он не ограничивается только автошколой, услугами репетиторов и уроками вождения. Это длинный путь образовательных услуг, в который включаются не только экзамены под зорким и пытливым взглядом инспектора, из-за которого дрожат ноги, руки, и ты не так поворачиваешь и никак не можешь сдать с первого, со второго, даже иногда и с третьего раза. Но в эти образовательные услуги входят также и аварии. И первая учебная авария — это тоже хорошо, особенно если она без жертв и разрушений. Но это тоже своего рода образовательные услуги и очень важный учебный опыт. Тем более, что на самом первом уроке, когда я учился в автошколе, нам сказали, что мы должны крепко запомнить, что дорога есть место особой опасности. Да. Это серьезная мысль, которую нужно хорошенько продумать и осознать. И вот как-то я тоже в учебных целях исключительно попал в аварию. Это была небольшая царапина, какие-то совершенно едва заметные повреждения на автомобиле, но вдруг я узнаю, что владелец автомобиля, который столкнулся с моей машиной, носит имя Сергия. И я подумал, что это неспроста. Преподобный Сергий – это мой учитель в жизни. Я в церковь пришел благодаря преподобному Сергию. И думаю, не случайно я столкнулся с автомобилем Сергия. И инспектор, который оформлял эту аварию, такой замечательный, очень дружелюбный человек, который помогал и советами, и как-то очень хорошо расположил к себе нас, потерпевших или виновников, сложно понять, кто из нас кто. Когда прощался с нами, я его спросил, как же вас зовут? И он сказал, меня зовут Сергей. Я думаю, наверное, это какой-то знак, что я такие образовательные услуги получаю от двух Сергиев. Наверняка преподобный Сергий что-то хочет мне сказать. И в моей жизни много было таких эпизодов, когда нелепая ситуация обретала смысл, когда ты понимаешь, что за ней стоят какие-то важные знаки, важные сообщения от Господа, от самой жизни наверняка они исходят. И, конечно же, первым делом я взял в руки акафист, преподобную Сергию Радонежскую, и стал петь акафист, чтобы понять, какой урок мне хочет преподнести преподобный Сергий Радонежский. И как это часто бывает, когда ты читаешь древний текст, евангельский текст, или читаешь просто молитвослов, вдруг глаза останавливаются на какой-то одной фразе, после которой ты даже не можешь продолжать ни чтение, ни пение. Ты понимаешь, вот это то самое, что мне хотел сказать преподобный Сергий. И эта фраза в акафисте была хорошо известна. Сколько раз я ее слышал и читал, и пел. «Радуйся, мертв, сотворивый язык, противу скверных, клеветных и ложных». «Мертв, сотворивый язык, противу скверных, клеветных и ложных». Это говорится о преподобном Сергии Радонежском, который был большим молчальником. Из его наставлений дошло до нас буквально несколько фраз. Одна из них всегда пишется на иконописном свитке, который держит в руках преподобный Сергий Радонежский. Это очень простые наставления, очень понятные и непротиворечивые, казалось бы, такие слова, под которые мог подписаться любой другой святой, они как-то максимально не авторские. Тем не менее, доходят они до самого сердца, когда ты слышишь эти наставления, потому что сам облик преподобного Сергия Радонежского так много говорит молчаливо, что к этому уже мало что можно добавить. Это был человек великого смирения, кротости, и в нем действительно присутствовала благодать нездешнего мира, нетварного мира. Царство Небесное жило в этом человеке явно. Это ощущали все его современники. И чувствуем мы, подходя к раке мощей преподобного Сергия Радонежского. Но какой интересный перечень все-таки был представлен в Акафисте, что язык, он свой сделал мертвым для чего? Для скверных, клеветных и ложных слов. Это то, что максимально несовременно звучит в наш век, потому что скверное, клеветническое и ложное – это самые главные компоненты нашей речи, особенно речи публичной. Если мы говорим про скверну, то это, наверное, 90% юмористических программ, комедий и разного рода смешных историй и анекдотов, которыми люди перебрасываются, даже не сильно осознавая, о чем они говорят. Это речи с грязными намеками, разного рода сальности, которые настолько уже вошли в нашу речь, в нашу мысль, в нашу жизнь, что даже в присутствии детей и женщин мы не замечаем, что звучит что-то непотребное абсолютно. Вот для преподобного Сергия Радонежского это был абсолютный запрет. Как и для всякого христианина, это должен быть тоже абсолютный запрет. То есть язык не должен поворачиваться, он должен стать мертвым, когда он хочет произнести что-то скверное, что-то двусмысленное, сальное, непотребное, то, после чего, как говорят американцы, нужно рот помыть с мылом. Действительно, это неприемлемые вещи. То есть это даже не обсуждается, и не нужно себе говорить, что ну так я никогда не стану популярным, или же не стану своим в этой компании. Нет, вот есть полный запрет на скверну. Скверных, клеветных и ложных. Как и полный запрет на клевету. Любая речь, в которой мы апеллируем или передаем непроверенные сведения, даже, может быть, проверенные, бросающие тени на другого человека, то, что мы не можем сказать в присутствии отсутствующего человека, другому, третьему лицу, не надо говорить. Нужно максимально избегать всякого рода клеветы. Почему? Потому что один из переводов слова «дьявол» — это «клеветник». То есть, когда я клевещу, когда я говорю вещи неприличные про другого человека, бросающие тень на его репутацию, может быть, даже все кругом кричат, что это правда, это так и есть, вот он такой. Нужно воздержаться, нужно сделать язык мертвым. Лучше пойти тем путем, чтобы язык действительно не повернулся, чтобы произнести эти слова про другого человека. Лучше воздержаться, промолчать. Мертв сотворить язык против клеветных. И особенно важно то, что идет третьим пунктом в этой строчке Акафиста. Мертв сотворив язык против скверных, клеветных и ложных. Всякого рода ложь для христианина есть форма одержимости. Мы ведь очень боимся бесноватых людей, и есть такой неофитский страх человека, который недавно ходит в церковь, думаешь, вот приду к мощам, а вдруг меня тоже затрасе перед этой святыней, мало ли что там где-то чего-то во мне поселилось. Так вот, настоящая одержимость – это терпимость к вранью и привычка врать. Привычка врать. Даже, как казалось бы, невинно. Ну, я возьму, приукрашу, добавлю красок этому сообщению или этой истории. А лучше всего сгустить как-то так краски, чтобы люди хорошенько поняли, и, может быть, даже в педагогических целях. Или, ну ничего страшного, если я совру, я же ведь обманываю не человека, а государство. Ну, а государство нас все время обманывает? Или я обманываю банк, или я обманываю какую-то безликую организацию? Ничего тут страшного нету. Вот для преподобного Сергия Радонежского всякая ложь была формой беснования. Именно поэтому язык, его речь была чиста от лжи и максимально правдива. И, может быть, одним из важнейших уроков преподобного Сергия Радонежского, который до нас доходит, он в этом молчании святого, который не произнес ничего того, что можно было ему поставить в упрек. Он прожил жизнь молчаливую, но очень чистую. Но я думаю, что наша жизнь не станет более молчаливой от того, что мы избавимся от скверных, клеветных и ложных. Тут вопрос не в том, что о чем же нам говорить, а в том, что это навык, который воспитывает речь, воспитывает мысль и вырабатывает благородную евангельскую нетерпимость ко всякой скверне, клевете и лжи, которые непозволительны в жизни христианина.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная поэтическая страница. Никогда ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастье. Бездеятельное отчаяние — это забвение и нарушение долга. Борис Леонидович Пастернак. Да, как много бывает в жизни у каждого из нас моментов, когда не хочется ничего делать, ни за что браться. Наверное, это испытание. Испытание для нашей души. И вот в такие моменты источником всех сил становится наша память. И она же самая душа, которая все-таки стремится только к свету. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию поэтический цикл «Путь к свету».

Никто не знает наперед, кого и с кем судьба сведет. Кто будет друг, кто будет враг, а кто знакомый просто так. Кто осчастливит, кто предаст, кто отберет, кто все отдаст. Кто пожалеет дел и слов, а кто разделит хлеб и кров. С кем можно все до простоты, а с кем и не рискнешь на ты. Кому-то сердце распахнешь, а перед кем-то дверь замкнешь. В кого-то веришь, как в себя, кого-то терпишь, не любя. С одним и в горе хоть куда, с другим и в радости беда. Никто не знает наперед, что нас на белом свете ждет. Кого блистательный успех, кого позор за тяжкий грех. Всю жизнь везение одним, боль и страдания.

0: от фактов, а скорее от души. Мы верим, понимаете, мы верим. И в этом нам литература может быть большой подмогой.
1: То есть литература имеет, имела и имеет воспитательный характер. А какие навыки, по вашему мнению, будут наиболее востребованы в вашей сфере через 5-10 лет?
0: Навыки вы имеете в виду в
1: литературе? Профессиональные навыки, как эксперта, как...
0: Ну, ремесло, оно всегда является ремеслом. У нас ведь, знаете, вот это вот... мы институтов не кончали, и я за свою жизнь услышала, ну, не знаю, много-много раз такую фразу: «А что это вообще такой литературный институт? Чему там вообще могут научить?» Вот. Но... Я искренне считаю, что литератор – это как любой другой ремесленник. Он должен прекрасно знать язык, глубоко знать историю вообще мира, не только литературы. Он должен обладать и чисто ремесленными навыками, да, то есть знать, как построить сюжет, должен уметь разработать конфликт. То есть очень много существует навыков, которыми должен обладать профессионал. Я бы хотела, конечно, чтобы люди, которые начинают заниматься литературой, они обязательно занимались своим образованием. И это было бы очень полезно. И вы знаете, я не сторонник того, когда говорят: «Боже мой, да что ж такое, вот у нас только пишут, у нас почти все пишут стихи, у нас эти прозоры, эти стихи, у нас там столько авторов». Я совершенно не разделяю скептического отношения к этому. Я думаю, что если мы мышление свое развиваем через именно язык, да? Поэтому чем больше людей у нас думают, пишут, да, они лучше общаются, они лучше говорят, они больше... У нас ведь, вот, если вы будете писать, допустим, диссертацию по физике, математике, там, не знаю, там, по любым естественным наукам, это все равно вы будете писать на русском языке. И от того, как вы владеете языком, очень сильно будет зависеть и ваше мышление. Поэтому я надеюсь, что у нас будет все больше людей, имеющих отношение к литературе, любящих литературу, занимающихся ею профессионально или непрофессионально. Но знание языка, знание культуры своей, знание истории своей страны, только, мне кажется, только улучшит наше общество и даст ему новый такой вот новые возможности для развития.
1: Я не уверена, можно ли отнести это к навыкам. Аналитика, внимание, уметь концентрировать свое внимание, вести внимательный образ жизни, анализировать, находить, что в знаменателе, что важное, что второстепенное, отделять. Есть ли тенденции или явления в вашей сфере, которые вас особенно вдохновляют?
0: Ну вот меня вдохновляет то, что в литературу приходит все больше верующих людей. Я вообще думаю, что для нашего общества, вот наше православие, вера в Бога – это надежда на то, что вообще вот Россия может измениться. Потому что люди верующие, они не сами, ну как бы не сами для себя являются мерилом всех вещей, а над ними есть Бог. Знаете, вот как без царя в голове, там, да, вот когда в голове царь, Бог, когда человек верит, он совершенно иначе смотрит на мир, он совершенно иначе относится к другим людям. Вот. У него нравственность соответствует заповедям Господним, если он по-настоящему верит. Он кается в своих грехах, и я очень надеюсь, что литература послужит тоже подспорьем нашему обществу, и вот духовная литература, она поможет тем людям, которые идут сейчас в храм, поможет детям, которые будут знать благодаря такой литературе историю, допустим, России.

0: России, что они будут гордиться своей страной. Потому что история России, вообще история, которую принято стало преподавать, это история государства, история тиранов, история еще там всего такого. А вот для меня настоящая история России – это история ее духовности, это история ее святых, это вот самое как бы яркие, самые дорогие моему сердцу люди, архетипы нашего народа, это именно наши святые. Вот, допустим, если мы возьмем Сергия Радонежского, вот это архетип отца, как его представляет себе русский человек. Или, допустим, Ксения Петербургская, это вот то, как мы представляем себе любовь между мужчиной и женщиной. Да? Андрей Рублев – это то, как мы представляем себе священное творчество, когда художник верующий может написать Святую Троицу. И это совершенство, потому что многие художники в мире считают именно Рубцовскую Троицу вот, верхом искусства, именно ну, не живопись, иконопись. Вот. То есть, или, допустим, Серафим Саровский, да, это вот любовь, которая несет православие, это встречать каждого человека словами «радость моя». Вот. И если мы с этой стороны посмотрим на историю России, то история России прекрасна.
1: И я с вами полностью согласна, что вдохновляет как раз то, что наш народ интересуется историей своей страны, историей жизни святых. А какие мифы или стереотипы о вашей профессии вы бы хотели развеять?
0: Мифы вы имеете в виду? Ну, понимаете, вот я не совсем как бы классический писатель в смысле современного представления о писателях, да? Я не легкомысленна. Меня не интересуют поверхностные вещи. Я не пишу ни пьес, ни рассказов. То есть меня интересует совсем другая литература. Я живу как бы вот в другой литературе.
1: Бестселлеры, возможно.
0: Бестселлеры меня тоже не интересуют, да, да, представляете?
1: А ради гонораров, желтая пресса.
0: Да, желтая пресса меня интересует. Ради гонораров я не готова писать все что угодно. Да? Вот не интересует меня там любовные романы исключительно ради развлечения.
1: Детективы.
0: Детективы, да, ради проведения времени, да. То есть меня интересуют какие-то глубокие философские вещи, но в то же время меня не интересует абсолютно, если они рассматривают чернуху. То есть чернуха не моё. Вот. Меня интересует человек в разных его проявлениях, и в тяжелых, конечно, периодах его жизни, но это всегда, что бы я ни писала, о каких бы сложных моментах я ни писала, я всегда помню о том, что над всем этим, над нами есть Господь, есть надежда, что была Пасха Христова. Я понимаю, что невозможно в один миг изменить нашу литературу вот такую, какая она сложилась ну, за последние, может быть, 100 лет. Да? Но тем не менее я все-таки думаю, что у нас есть надежда. Пока у нас есть церковь, пока у нас есть вера, пока у нас есть надежда, пока у нас есть Господь, у нас есть надежда на то, что наша культура, наша литература, они могут быть духовными.
1: Как вы относитесь к междисциплинарному подходу в вашей области?
0: Если вы имеете в виду, что очень часто писатель – это не тот человек, который в 17 лет поступил в литературный институт и не имеет как бы за своей спиной других профессий, другого опыта, вот, то я тут по моему мнению, вот, писателю очень полезно, когда у него есть другая профессия, когда Чехов у нас врач, когда Булгаков у нас врач, когда Достоевский у нас инженер. Вот, я думаю, что очень многие писатели, они вот Горький там долго ходил по России, чтобы узнать ее. Вот когда у человека за спиной есть какой-то багаж, то, безусловно, его творчество будет глубже и в чем-то шире и интереснее. В
1: том духовный числе, багаж – это да, возможность духовный. Еще посмотреть на какие-то моменты жизни с разных сторон, с разных углов и как-то соединить разные аспекты жизни и отразить это в каком-то контексте историческом. Да, вот такое да, безусловно, мышление, безусловно, абстрактное мышление.
0: Да. Безусловно, да. Как говорят наши исследователи мозга, человек запоминает все, что как хотя бы раз даже боковым зрением увидел в своей жизни, он запоминает это на всю жизнь, и это становится вот багажом, который вот мозг, когда надо, он ему это помогает вспоминать какие-то факты. Какие-то.
1: Как вы следите за новинками и трендами в своей области? Есть ли у вас обязательный минимум для профессионального чтения или просмотра?
0: Ну, я, конечно, стараюсь с новинками знакомиться, вот, вышедшими книгами. Но меня интересуют, конечно, книги в первую очередь в моей сфере. Да? Вот я читаю православных авторов. Вот, то, что награждает, например, издательский совет Патриархии. Там есть вот просвещение через книгу, есть такой конкурс. Каждый год он проходит и выбирают лучшие книги именно вот, для православных читателей. Вот. Я бы, конечно, порекомендовала смотреть, какие книги там награждают, потому что работают там серьезные эксперты. С одной стороны, это и священники, с другой стороны, это люди, которые сами пишут, литераторы, в том числе там есть и преподаватели литературного института, вот, то есть редакторы. И очень часто я там вижу новинки именно за год в нашем вот, в духовной литературе, в нашем секторе литературы. К сожалению, конечно, современная литература четко разделена на сектора. Вот как раньше у нас была общая литература, это сейчас нет. И человек, которого знают хорошо в каком-то секторе, да, ну, не знаю, там развлекательной литературы или экшен, как это сейчас называется, да, там, или в духовной, как у нас, литературы, они практически, эти сектора не пересекаются. И это, конечно, очень печально. Я еще раз повторю, мне бы хотелось, чтобы литература была единая. Вот. Но чтобы она, конечно, объединялась, ну, на нравственных основах.
1: Что вас мотивирует?
0: Меня мотивирует очень... Знаете, меня очень мотивируют читатели. Дело в том, что у меня достаточно литературных наград, их больше 20. У меня есть и церковные награды, издательского совета, и 2 золотых витязя. У меня много разных наград, и зарубежные есть. Но когда я получаю письмо, вот как-то недавно у меня есть книга, называется «Монахини». Мне было интересно написать о русском монашестве, о совершенно уникальном явлении, и о том, как пострадали вот наши монахи во время гонений, когда их преследовали, убивали, отправляли в лагеря. Они вели себя настолько потрясающе. Вот для нас они все пример. И я вот написала эту книгу. Тираж разошелся так быстро, что я не смогла себе сделать запас. У меня нет книги, пару книг всего. Я обычно, когда заканчивается тираж, делаю запас. А тут вот книга разлетелась. Я очень волновалась, что скажут монашествующие. И начала получать там от целых монастырей благодарности. А монастырь, о котором я пишу, который вот в центре сюжета, к ним стали приезжать люди, просто вот паломничество, начиная с Дальнего Востока, то есть с Уссурийска, приехали посмотреть на этот монастырь после моей книги. И я однажды, вот недавно получила письмо. Мужчина купил книгу, увидел в церковной лавке, и вот открыл ее, и он пишет мне, пока я ее не дочитал, закрыть не смог. Я не спал всю ночь, я читал весь следующий день. Вот. Это давно забытое удовольствие, написал он мне. И вот его письмо, вот это для меня высшая приятно, награда. Согласна, да. То есть, если я пишу что-то нужное и что-то трогающее вот, человеческую душу, то я не зря ем свой хлеб, да, и не зря стала писателем. Это для меня очень важно, именно что скажет мой читатель.
1: Как вы восстанавливаетесь после напряженных периодов? Есть ли у вас ритуал или практики для перезагрузки? Отдых на природе, уединение?
0: Ну, честно говоря, у меня нет времени. У меня все время занято творчеством и проектами. И еще,
1: То есть выход энергии – это новый труд.
0: Это смена занятий. Да. Это смена занятий. Это единственный способ чередования. Проекта. И меня, конечно же, поддерживает молитва, когда мне бывает совсем тоскливо на душе. Или когда я очень устаю, я молюсь. Иногда бывает, вот чувствую, ну совсем уже сил не осталось. И я про себя творю Иисусову молитву. И если я утром вот слушаю или вычитаю утреннее правило, я помолюсь о всех своих близких, я обращусь к Господу, Богородице. Вот это меня подпитывает, я это и чувствую. И вообще я очень люблю нашу церковь. У меня много друзей, и можно сказать, да, вот знакомых священников, монахинь, монахов. Это замечательные люди. Я общаюсь всегда с ними с удовольствием. И это тоже мне дает дополнительные силы. Люблю ездить в монастыри. Я обожаю Оптину пустынь. Преклоняюсь и люблю Троицы Сергиеву Лавру.
1: Наставляют отцы?
0: Да, конечно.
1: Какое самое?
0: Я обязательно беру благословение. Обязательно. А какое наставление?
1: Самое ценное.
0: Самое ценное.
1: Или совет.
0: Я вам расскажу. Значит, я приехала в Оптину пустынь. Пошла утром, значит, перед причастием на исповедь, и смотрю, стоят два монаха оптинских. Один такой помоложе, очень позитивный, улыбчивый. Он наставление сказал всем, кто пришли. Вот. И к нему выстроилась сразу такая очередь побольше. А второй монах суровый такой, знаете, такой вот суровый, из-под лобья смотрит. И начали, а они сказали, нет, встаньте вот в одну очередь, и какой освободится батюшка, к тому и пойдете. Ну, мы стоим, я думаю, вот бы мне попасть к этому молодому, симпатичному, такому вот, да. А он прям с кем не разговаривает, улыбка до ушей. Вот, и, значит, вот он, значит, я думаю, вот бы мне к нему попасть. Ну, и, в общем, он одну, значит, там прихожанку или паломницу, вторую, третью, значит, там, она исповедовалась. Вот, а потом пришла молодая девушка, и так она долго ему думает, что же она так нагрешила, рассказывает ему, а он ее слушает, и вопросы задает. А тут моя очередь, и мне нужно идти к вот этому суровому, оптинскому монаху немолодому. И я думаю, может быть, мне пропустить того, кто за мной следом стоит. А потом думаю, боже мой, Господи, так это же искушение. Мне ли выбирать, кому мне исповедаться? Я приехала в Оптину. Ты все равно лучше знаешь, кому мне нужно попасть. И я иду, значит, к этому суровому монаху. Подхожу к нему и начинаю исповедаться. А так как я то, что меня волнует, то я и рассказываю Господу, да, через вот во время исповеди. И в том числе и свои творческие какие-то проблемы, и семейные, и еще что-то. И вот я рассказываю, жалуюсь вот на что-то, в чем-то каюсь, и так увлеклась, и смотрю на этого монаха, и вдруг вижу, что он плачет. Представляете? А у меня в это время очень сильно болела свекровь в Донецке. И вдруг вот я вижу, монах стоит и плачет. Я вдруг вижу, что никакой он не суровый, а что я... Вот, и я вдруг про себя думаю, 100% я уеду, он будет обо мне молиться. Вот. И я ему говорю, и вот он в конце, значит, все допускает меня к причастию, и потом мне говорит... Смотрит так на меня внимательно и говорит, за все благодарите Бога. Я говорю, да-да. Он, нет, вы не поняли. «За все благодарите Бога!» Я: «Да-да, я понимаю». «Нет, вы не понимаете», он мне говорит. «За все благодарите Бога!» И люди начинают смотреть на нас во время этого разговора. Я говорю: «Да, батюшка, я поняла, я запомню». «Нет, запомните! За все благодарите Бога!» И я его благодарю, иду вот через толпу к дверям храма, и вдруг слышу, он мне кричит через весь храм: «За все благодарите Бога!» Вот такой мне встретился оптинский монах. Его заповедь я сегодня в этой передаче передам вам. За все благодарите Бога.
2: Дорогие друзья, вы слушали первую часть беседы корреспондента Ирины Васильевич с писательницей Ириной Ордынской. Продолжение беседы слушайте в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» завтра в цикле «Гость в студии» в 17:20.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 19 мая, и мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Но сейчас время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку Василия Жуковского «Война мышей и лягушек». 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о русском композиторе Модесте Петровиче Мусоргском. В 19:15 программа «Вкусное путешествие» с Алиной Баевой. В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга». Мы с вами слушаем исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». 20:10 программы из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомит нас с притчей о талантах. В 20:25 беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие священник Александр Горлов. Тема беседы «Воинский долг». В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» главы сборника «Святые отцы мирянам», «Душевный лекарь». В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Александр Асонов. И краткое о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на среду, 20 мая. В 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, первую часть беседы с писателем Ириной Ордынской. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам! И да хранит вас Господь!

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 мая в ходе визита в Оренбургскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, где обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул важность справедливости как нравственной основы общественной жизни. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что в настоящее время открывает для нашей страны особые возможности, поскольку преодолены очень многие противоречия, которые были в нашем обществе. В этом контексте святейший владыка призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. По словам его святейшества, нормализация отношений между теми, кто управляет предприятиями, и простыми тружениками, крайне важна. Есть очень простая истина: нужно с уважением относиться к тем, кто трудится, обеспечивать достойный уровень их жизни, с тем, чтобы никогда в сердцах и умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином для того или другого производства или той или иной организации, отметил предстоятель. «Мы не можем больше повторять ошибок прошлого, мы должны сделать правильные выводы», заявил патриарх, добавив, что наше общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. Святейший патриарх подчеркнул, что в России без справедливости не прожить, и вся отечественная история это подтверждает. Свое обращение святейший владыка адресовал в первую очередь тем, кто является сегодня лидерами производства, людьми с большими возможностями, хозяевами предприятий и организаций. В завершении своего слова святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал не допускать критического разрыва между богатыми и бедными, власть имущими и теми, кто власти не имеет. Ни в коем случае нельзя допускать такого соотношения людей богатых и бедных, такого соотношения власть имущих и не имеющих власти, которое бы нагнетало негативные эмоции в сознании, в эмоциональной жизни нашего народа, заключил предстоятель Русской Церкви. Вы слушаете новости. 17 мая в неделю о слепом митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца села Платонова Шалинского района. В этот день его высокопресвященству сослужили благочины Шалинского округа, настоятель храма во имя Андрея Первозванного протоиерей Антоний Бахарев, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель храмов во имя святителя Николая Чудотворца села Платонова и во имя Пресвятой Троицы поселка Шамары иерей Иоанн Пичугин, протодиаконы Игорь Аманенко, Дмитрий Тарантин и другие клирики Екатеринбургской епархии. Богослужение, возглавляемое правящим архиереем, совершалось воскресным днем при большом стечении прихожан храма во имя святителя Николая Чудотворца села Платонова. По завершении богослужения глава митрополии преподал архипастырское благословение и обратился со словом проповеди. Владыка Евгений напомнил евангельское чтение об исцелении слепого от рождения. Человеку, у которого вообще не было глаз, Христос сотворил их из земли и праха, подобно тому, как Бог вначале сотворил первого человека. Те, кто видел это чудо, разделились. Одни узнали в Иисусе Бога и Мессию, другие же, ослепленные буквой закона и правилами о субботе, не захотели видеть силу Божью и задумали убить Спасителя. По словам правящего архиерея, это разделение продолжается и сегодня. Есть люди, которые видят Бога в красоте мира, в каждом человеке и за все благодарят Творца, и те, кто не видит, и злится на верующих. Сегодня за богослужением настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца села Платонова иерей Иоанн Пичугин награжден правом ношения наперстного креста с украшениями. Правящий архиерей передал в дар Свято-Николаевскому приходу икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил верующим прихожанам иконочки святой царской семьи. Напомним, период от Пасхи до Троицы охватывает 7 недель, известных также как Святая Пятидесятница. 7 недель, следующие за Пасхой, занимают особое место в церковном календаре и именуются неделями по Пасхе. С самого дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня все дела трапезы и молитвословия предваряются троекратным чтением тропаря Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Вы слушаете новости. Существенное увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни, регулярно посещает богослужение и приступает к таинствам, наблюдается в России, и именно этот показатель главенствует в вопросе оценки количества православных верующих в стране. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ранее ведомости, проанализировав результаты опроса университета, сообщили, что за 15 лет доля россиян, причисляющих себя к православию, снизилась в 1,2 раза. В то же время из исследований университета следует, что количество причащающихся один раз в месяц или чаще в этом году выросло почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. В исследованиях религиозности в России крайне редко затрагиваются вопросы содержательного характера. Важны не отдельные формальные показатели, а исследования явлений и процессов, которые на самом деле за ними стоят. Такие исследования возможны только в долгосрочной перспективе. В лаборатории социологии и религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета подобные научные проекты реализуются с 2006 года, подчеркнул ректор университета епископ Егорьевский Мефодий. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие друзья, начнем слушать сказки русских писателей. И сегодня для вас первая часть сказки Василия Жуковского «Война мышей и лягушек».
1: Василий Андреевич Жуковский. «Война мышей и лягушек». Отрывок. Слушайте, я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек. Сказка ложь, а песня быль, говорят нам. Но в этой сказке моей найдется и правда. Милости ж просим тех, кто охотник в досужий часок пошутить, посмеяться, сказки послушать. А тех, кто любит смотреть из-под лобья, всякую шутку считая за грех, мы просим покорно к нам не ходить и дома сидеть да высиживать скуку. Было прекрасное майское утро. Квакун 20-й, царь знаменитой породы, властитель ближней трясины, вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей свитой придворных. В припрыжку они взобрались на пригорок, сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись, царь приказал из толпы его окружавших почетных стражей вызвать бойцов, чтоб его царя забавляли боем кулачным. Вышли бойцы, началось. Уж много было лягушечьих морд, царю в угождение разбито. Царь хохотал. От смеха придворная квакала свита вслед за его величеством. Солнце взошло уж на полдень. Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке с тоненьким хвостиком, острым как стрелка, на тоненьких ножках выскочил. Следом за ним четыре таких же, но в шубках дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту. Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось, был для него тот напиток приятнее меда. Головку часто он вверх подымал, и вода с усатого рыльца мелким бисером падала. Вдоволь напившись и лапкой рыльца обтерши, сказал он: «Какое раздолье! Студеный выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю то, что чувствовал Дарий, когда он в бегстве из мутной лужи напившись, сказал: „Я не знаю вкуснее напитка“». Эти слова одна из лягушек подслушала. Тотчас скачет она с донесением к царю. Из леса де вышли пять каких-то зверьков с усами турецкими. Уши длинные, хвостики острые, лапки как руки. В осоку все они побежали и царскую воду в болоте пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком стражей Квакун посылает Харунжева Пышку проведать, кто незваные гости, когда неприятели взять их, если дадутся, когда же соседи, пришедшие с миром, дружески их пригласить к царю на беседу. Сошедши Пышка с холма и, увидя гостей, в минуту узнал их. «Это мыши, неважное дело, но мне не случалось белых меж ними видать, и это мне чудно. Смотрите ж, спутникам тут, он сказал, никого не обидеть. Я с ними сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне белый». Белый меж тем с удивлением великим смотрел, приподнявши уши на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек. Слуги его хотели бежать, но он удержал их, выступил бодро вперед и ждал скакунов. И как скоро Пышка с своими к болоту приблизился: «Здравствуй, почтенный воин!» — сказал он ему. «Прошу не взыскать, что без спросу вашей воды напился я. Мы все от охоты устали. В это же время здесь никого не нашлось. Благодарны очень вам за прекрасный напиток и сами готовы равным добром за ваше добро заплатить. Благодарность есть добродетель возвышенных душ». Удивленный такую умную речью, ответствовал Пышка: «Милости просим к нам, благородные гости. Наш царь о прибытии вашем сведов весьма любопытен узнать, откуда вы родом, кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас с ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась наша по вкусу вода. Оплаты не требуем. Воду создал Господь для всех на потребу, как воздух и солнце». Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля будет исполнена. Рад я к Его Величеству с вами вместе пойти, но только сухим путем, не водою. Плавать я не умею. Я царский сын и наследник царства мышиного». В это мгновенье, спустившись с пригорка, царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич Белая Шубка, увидя царя с такой толпою, несколько струсил, ибо не ведал, добрый или злой был у них на уме. Квакун отличался зеленым платьем. Глаза на выкат сверкали, как звезды, и пузом громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая Шубка, вспомнивши, кто он, робость свою победил. Величаво он поклонился царю Квакуну, а царь, благосклонно лапку подавший ему, сказал: «Любезному гостю очень мы рады. Садись, отдохни, ты из дальнего, верно, края, ибо до сих пор тебя нам видать не случалось». Белая Шубка, царю поклонясь опять, на зеленой травке уселся с ним рядом, а царь продолжал: «Расскажи нам, кто ты, кто твой отец, кто мать и откуда пришел к нам. Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся, правду все скажешь. Я царь и много имею богатства. Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами».
2: «Нет никакой мне причины, — ответствовал Белая Шубка, — царь-государь, утаивать истину. Сам я породы царской, весьма на земле знаменитый. Отец мой из дома древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост Иринарий III, владеет 5 чердаками, наследием славных предков, но область свою он сам расширил войнами. 3 подполья, 1 амбар и 2/3 Вичинни он покорил, победивши соседних царей. А в супруге, взявши царевну Прасковью Пескунью, белую шкурку, целый авин получил он за нею в приданое. В свете нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста, Петр Долгохвост, по прозванию Хват. Был я воспитан в нашем столичном подполье премудрым Ануфрием Крысой. Мастер я рыться в муке, таскать орехи, скребаюсь в сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещение. Хватом же прозван я вот за какое смелое дело. Раз случилось, что множество нас, молодых мышеняток, бегало по полю в запуске, я, как шальной, раззадорясь, вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной гриве запутался. Лев проснулся и лапой огромной стиснул меня. Я подумал, что буду раздавлен, как мошка. С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы. «Лев, государь, — ему я сказал, — мне и в мысль не входило милость твою оскорбить. Пощади, не губи, не ровен час, сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся, конечно, он уж покушать успел, и сказал мне: «Ты, вижу, забавник, льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим, какую милость окажешь ты нам. Ступай». Тогда он раздвинул лапу, а я, давай бог, ноги. Но вот что случилось. Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях наших львиным рыканьем. Смутилась, как будто от бури, вся сторона. Я не струсил, выбежал в поле, и что же в поле увидел? Царь-лев, запутавшись в крепких тенетах, мечется, бьется, как бешеный. Кровью глаза налились, лапами рвет он веревки, зубами грызет их. И было все то напрасно, лишь более себя он запутывал. «Видишь, лев-государь, — сказал я ему, — что и я пригодился. Будь спокоен, в минуту тебя мы избавим». И тотчас созвал я дюжину ловких мышат. Принялись мы работать с зубом. Узлы перегрызли тенет, и лев распутлялся. Важно кивнув головою косматой и нас допустивши к царской лапе своей, он гриву расправил, ударил сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился в ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу прозван я Хватом, и славу свою поддержать я стараюсь. Страшного нет для меня ничего. Я знаю, что смелым Бог владеет. Но должна, однако, признаться, что всюду здесь мы встречаем опасность. Так Бог уж землю устроил. Все здесь воюет. С травою — овца, с овцою — голодный волк, собака с волком, с собакой — медведь, а с медведем — лев. Человек же и льва, и медведя, и всех побеждает. Так и у нас отважных мышей есть много опасных сильных гонителей. Совы, ласточки, кошки, а всех их злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит. Я, однако, спокоен. Я помню, что мне мой наставник, мудрый крыса Ануфрий, твердил. Беды нас смиренью учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен тем, что имею. Счастью рад, а в несчастье не хмурюсь. Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста. «Гость дорогой, — сказал он ему, — признаюсь откровенно, столь разумные речи меня в изумление приводят. Мудрость такая в такие цветущие лета. Мне сладко слушать тебя, и приятность, и польза. Теперь опиши мне то, что случилось, когда с мышиным вашим народом, что от врагов вы терпели и с кем, когда воевали».
3: «Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни строит наш хитрый двуногий злодей, человек. Он ужасно жаден. Он хочет всю землю заграбить один и с мышами в вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых, какими наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он домик затеял построить, два входа, широкий и узкий. Узкий заделан решеткой, широкий с подъемную дверью. Домик он этот поставил у самого входа в подполье. Нам же с дуру на мысли взбрело, что поладить с нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный кус ветчины там висел и манил нас. Вот целый десяток смелых охотников вызвались в домик забраться, без платы в нем отобедать и верные вести принесть нам. Входят они, но только что начали дружно висячий кус ветчины тормошить, как подъемная дверь с превеликим стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило страшное зрелище нас. Увидели мы, как злодеи наших героев таскали за хвост и в воду бросали. Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне. Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил множество вкусных для нас пирожков и расклал их, словно как добрый, по всем закоулкам. Народ наш очень доверчив и ветрен. Мы лакомки, бросилась жадно вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом вспомнить мороз подирает по коже. Открылся в подполье мор. Отравой злодей угостил нас. Как будто шальные спиру пришли удальцы, глаза на выкат, разинув рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью бегали списком они, родных, друзей и знакомых, боли не зная в лицо. Наконец, утомясь, обессилев, все попадали мертвые лапками вверх. Запустела целая область от этой беды. От ужасного смрада трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый надолго был обезмышен.
0: Ребята слушали первую часть сказки Василия Жуковского «Война мышей и лягушек». Продолжение следует. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Анна, продолжается наше знакомство с известными и талантливыми музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим выпуск сегодняшней программы?
1: Сегодняшний наш выпуск мы посвятим одному из моих самых любимых композиторов, Модесту Петровичу Мусоргскому. И не потому, что какой-то его очередной юбилей, а потому, что его творчество нужно изучать и любить всем русским людям, потому что она очень самобытна, наверное, самое самобытное музыкальное творчество, которое до 20 века можно вообще найти в нашей культуре. И хочется сегодня сделать акцент на такой стороне творчества Модеста Петровича, как фортепианная музыка. Ну, сразу же что всплывает в памяти? Конечно, картинки с выставки. К счастью, когда я работала в отделе музыкально-нотной литературы библиотеки Белинского, я имела удовольствие несколько раз целиком слышать это произведение в исполнении замечательного пианиста Александра Луткова. Но речь пойдет не о картинках с выставки, потому что это произведение настолько растиражировано, настолько играемо, причем самыми разными составами. Можно как-нибудь отдельно сделать о нем эфир. Рокеры любят этот фортепианный цикл, играют, правда, не все далеко из него. Но хочется поговорить о той фортепианной музыке, которая незаслуженно забыта, которую даже музыковеды обходят вежливым молчанием, как будто считают, что Мусоргский здесь еще не зрелый, что он здесь не похож на себя настоящего. Но любая творческая личность, тем более личность гениальная, никогда не рождается сразу же. У всех был вот этот период начала, когда человек что-то копирует, это нормально, это естественно. В любой биографии композитора, выдающегося, это можно найти. Вот, поэтому Мусоргский здесь не исключение. И вот когда еще я работала в отделе музыкально-нотной литературы и готовила встречи музыковедческие «Читаем-рассуждаем», я была просто удивлена, насколько мало посвящено вот именно теме «Мусоргский пианист» статей в специальных музыковедческих изданиях. Мне удалось найти хорошую обобщающую статью в журнале «Советская музыка» за 1939 год, то есть к столетию со дня рождения Модеста Петровича. Вот весь выпуск «Советской музыки» был посвящен этой теме, и хорошая статья о мусоргском пианисте. Собственно, на нее я и опираюсь, но также на источники «Автобиографическая записка» самого Мусоргского, воспоминания Стасова, воспоминания современников и его письма. Письма Мусоргского к разным его друзьям, к его окружению – это богатейший источник, по которому мы можем судить и о содержании его жизни, чем был наполнен каждый его день и, конечно, о становлении его таланта. Успехи Модеста Петровича на фортепианном поприще сказались очень рано. Но это тоже было обусловлено воспитанием. Мать его, Юлия Ивановна, которую он называл святой женщиной, она была прекрасной пианисткой и первые уроки давала ему она. Затем, видя, что мальчик растет, что он серьезно занимается инструментом, ему наняли немку. И это тоже очень чувствуется в дальнейшем его фортепианным творчеством, но об этом я скажу чуть позже. Затем Мусоргский в возрасте 9 лет уже давал концерты домашние и играл довольно сложные сочинения. Когда он поступил в Преображенский полк и был отвезен в Санкт-Петербург, там он уже получал уроки у талантливого пианиста и композитора. Он еще писал свои собственные сочинения Герке. И Герке, как вы понимаете, тоже воспитывал Мусоргского на европейской музыкальной литературе и на немецкий манер. О Мусоргском, как о пианисте, есть сведения довольно ранние в этом Преображенском полку. Он был любимчиком, его называли французиком, был он очень холеным, с точеными руками, говорил только по-французски, вот, и играл для удовольствия юнкеров различные танцы, марши, импровизации и множество французских мелодий и итальянских из популярных опер. Как это не похоже на того Модеста Петровича, который будет потом на нас смотреть с картины Репина. Да, вот таким был Модест когда-то, и потом, с течением времени, в своих же письмах, Мусоргский почти с ужасом вспоминает это время и говорит, что каким я был пошлым в то время, но тем не менее, опять же, это то же самое начало. Зато Модест Петрович приобрел просто потрясающую практику и

присланных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Берон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О, когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и в наказание за свою неосторожность должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Берона. Когда ж он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батагами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого в числе других везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Берона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая. Его свели на задний нечистый дворик за конюшню. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге. Но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтобы он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег. Ответ герцогу привезите завтра лично по обыкновению в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите. В случае нужды во мне для объяснений вложите вашу записку в расселину среднего камня на левом углу ограды летнего сада к Неве. Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынский то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Берона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое, то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя. Иностранец. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видел особенного к себе участия. Этот злодей из одной улыбки его светлости вызовется вместо меха своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека невинного, как младенец. Другой — глупец, готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюг чужих злодейств. Третий — подлец, доставляет за фальшивые определения жене Берона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый — родственник клеврета его, Липман, и ненавидит кабинет министра.

0: и так далее. Перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать? Куда девался малороссиянин? Загадка. Тайна. Голова его пылала. Сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога, но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся. Когда же Волынский хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник, в диком бару, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался по тогдашнему милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказание его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы от большого до малого были одеты исправно, накормлены сыто, получали сверх того в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу. Их заслуги предкам Волынского ценились как должно. Старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского. Немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не презирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович, хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый маршалок, увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар. К счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной», — говорили служители об Артемии Петровиче. «Мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж, в самом деле, могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою предателем? Не барская ли барыня? Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам, деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата. Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине. Может статься нетерпение видеть сынка офицером. Зуда намекал не раз, что эта женщина опасная. Да опять! Как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете между самыми близкими друзьями? Зуда? Этот мог бы всех скорее. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет», — прибавил он, рассуждая сам с собою, — то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе, сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит. Настоящий Козьма, бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подлечить пред фаворитом? Хотел бы он денег, я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслью видеть в нем человека мне преданного. 10 лет в моем доме. 10 лет! Раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы «Друг мой». Нет, нет, лучше погубить себя, Зачем его подозревать? Не он, не он, не может быть. Но дьявол-дух или человек-дьявол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Москве состоялось награждение главного дирижера и художественного руководителя Московского синодального хора Алексея Пузакова медалью Святого Праведного Филарета Милостивого второй степени. Награду синодального отдела по благотворительности заслуженному артисту России вручил председатель отдела протоиерей Михаил Потокин. Награждение Алексея Пузакова, отмечающего в этом году 60-летие, состоялось перед благотворительным концертом на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Благотворительный концерт «Остров Пасхи» был посвящен современной духовной музыке отечественных композиторов. Мероприятие объединило выдающиеся произведения российских авторов. Концертная программа состояла из трех частей. Первая – композиция «Наедине с небом», созданная по мотивам писем и завещания отца Павла Флоренского своим детям. Вторая часть была представлена детским отделением Московского синодального хора, исполнившим пасхальные песнопения композитора Антона Вискова. Завершила вечер музыкально-поэтическое произведение Петра Корягина «От меня это было» на текст духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого в год 160-летия святого. Центральной темой каждой части стала встреча с Богом, каждым человеком на своем месте. Как отметили создатели программы, будь то заключенный в Соловецком монастыре отец Павел Флоренский, старец Серафим, днями стоявший на камне в молитве о России или любой из нас, живущий своей отдельной жизнью, разъединенность теряет смысл, когда мы остаемся наедине с небом. Именно эта идея превращает разрозненные судьбы в единый остров Пасхи. В завершении концерта председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поднялся на сцену, чтобы зачитать поздравления святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лично поздравить Алексея Пузакова с юбилеем. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы. Все вырученные от концерта средства направлены в синодальный отдел по благотворительности. Продолжаем выпуск. В преддверии праздника Святой Троицы кадеты школы первоначальной летней подготовки города Челябинска посетили Свято-Троицкий храм. Поездку для ребят организовали военный священник, настоятель храма пророка Ильи, протоиерей Евгений Мартинец и помощник настоятеля по работе с военнослужащими Антон Ложкин. Экскурсию провел катехизатор и экскурсовод Свято-Троицкого храма Эдуард Верховых. Кадеты познакомились с историей одной из старейших святынь Челябинска, узнали, как жила церковная община в годы гонений и увидели храмовое убранство, включая старинные росписи в воснецовском стиле, обнаруженные и восстановленные в 1990-е годы. Ребятам рассказали о символике фресок, образах святых и святынях, которые хранятся в храме. Особое впечатление на кадетов произвела фреска «Страшный суд», заставившая многих задуматься о духовной ответственности и силе человеческого выбора. После экскурсии юноши смогли поставить свечи и обратиться к Богу в личной молитве. Такие встречи помогают молодым людям не только узнавать историю родного края, но и глубже понимать духовные традиции, на которых строилось служение Отечеству на протяжении веков. Продолжаем выпуск новостей. Одним из направлений деятельности социального служения Свято-Троицкого архиерейского подворья города Ирбита по благословению настоятеля подворья протоиерея Николая Решетникова является реализация проекта «Память». Цель проекта – сбор материалов по истории храма и уход за могилами пастырей на прихрамовой территории. Это дань памяти тем, кто служил Господу в городе Ирбите в разных храмах. Это наше духовное наследие. Забота о прихрамовой территории – продолжение литургической жизни общины. Чистота и порядок вокруг храма и на могилах духовенства отражают внутреннее благочестие прихожан. В текущем году Свято-Троицкому храму исполняется 191 год, многим захоронениям уже более века. 14 мая по сложившейся многолетней традиции добровольцы социальной службы храма и прихожане потрудились во славу Божью, организовали уборку после долгой зимы и высадили цветы. цветочную рассаду. Помолившись тихо и неторопливо, в течение нескольких часов они выполняли работу, ведь погребение у алтаря требует особого почтения. В этот день спонсорами проекта «Память» стали общество «Ирбитский молочный завод» при участии депутата Законодательного собрания Свердловской области Григория Бочерикова и филиал «Ирбитский плотсовхоз» в лице начальника Анны Алексеевны Вострецовой, любезно предоставившие саженцы голубых елей и молодую цветочную рассаду. Совсем скоро, с приходом летних дней, молоденькие елочки и первые яркие цветы будут живыми украшениями захоронений, знаком памяти о людях, будут согревать душу и напоминать всем нам о вечной и бесконечной жизни. И последняя информация выпуска. 22 мая в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских бар в молодежном пространстве «Азбука» при Сергиевском храме Казани состоится показ документального фильма «Христианский парадокс Николая Угодника». Кинолента рассказывает о почитании святителя Николая в России за ее пределами, раскрывает исторические связи между Елабугой, Мамадышем, Италией и Турцией и образом святого близкого миллионам людей. Фильм стал последней творческой работой казанского историка и общественного деятеля Дмитрия Хафизова, завершенной его друзьями и единомышленниками уже после кончины автора. Предварит мероприятие «Заупокойная лития» в храме преподобного Сергия Радонежского. Вход на мероприятие свободный. Адрес Сергиевского храма, Казань, улица Епеева, 2. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений завершит знакомить нас с евангельскими притчами и прозвучит притча о талантах.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, и большие, и маленькие. Я рад вновь встретиться с вами и встретиться с интересными сюжетами, которые для нас в Евангелии открыл Господь Бог. Вы, наверное, слышали такое выражение «талантливый человек». Говорят, талантливый артист, талантливый ученый, талантливый педагог, талантливый ребенок. И сегодня я хотел вместе с вами прочитать и поразмышлять о притче, которые рассказывают как раз о талантах, какие они бывают и как нам с талантами надо поступать. Кстати, талант – это не только какое-то дарование. Талант в древности – это еще так называлась очень большая монета, очень дорогая монета. И вот про эти монеты я вам прочитаю притчу. Господь Бог – Он поступит так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, позвал своих рабов и поручил им свое имение. Одному он дал 5 талантов, другому 2, а иному 1, каждому по его силе, и отправился в путь. Получивший 5 талантов пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта приобрел еще и другие 2. А получивший 1 талант пошел и закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин тех рабов и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот тебе другие 5 талантов, я на них приобрел». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин и ему сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, я пошел и скрыл твой талант в земле. Вот тебе твое». А господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите талант у него и дайте имеющему 10 талантов». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отымется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и будет скрежет зубов». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот такая, дорогие мои друзья, притча, важная история, которую рассказал нам сам Господь. Она на самом деле про удивительные сокровища, которые Господь Бог дает каждому из нас, которые называются талантами. Представьте себе, что один и добрый, могущественный царь, это наш Господь, уезжал в дорогу и собрал перед отъездом своих помощников. Это мы с вами. И каждому он дал на хранение особые золотые монеты, таланты. Одному он дал 5, другому 2, третьему 1, не поровну. Потому что Господь, Царь, Он мудрый, Он знает силы каждого из нас и дает каждому ровно по силам, сколько человек может понести. Дал и уехал. первый и второй помощники, они не стали просто любоваться своими монетами, красоваться ими или бояться их потерять. Они пошли, старались, трудились. Они вложили эти таланты в добрые дела, в полезные труды. И, о чудо, у первого стало не 5, а 10 талантов. У второго не 2, а 4 таланта. Они умножили дар своего царя. А что сделал третий помощник? Он взял одну единственную, такую драгоценную монету и закопал ее в землю, чтобы не потерять. Зарыл ее, чтобы точно сохранить. Он боялся своего царя, и он думал, что тот строгий, жестокий, и поэтому просто спрятал подарок и ничего с ним не делал. Прошло время. Царь вернулся и стал спрашивать отчета. И вот тех, кто умножил эти таланты, умножил эти дары, он с радостью обнял и сказал: «Хорошо, добрый, верный помощник, ты в малом был верен, поставлю теперь тебя над большим. Войди, — говорит, — в радость господина твоего». Видите, он похвалил их не за огромную прибыль, а за верность, за ответственность, за усердие, за то, что они не были ленивыми. А тому, кто закопал свой талант, царь сказал: «Ленивый и нерадивый раб». Его наказали не за маленький результат, а за страх и за лень. За то, что он даже не попытался умножить серебро своего господина. Он думал, что он сохранит подарок, закопает и сохранит. Но на самом деле он погубил его, потому что талант не для того, чтобы его закапывали, а чтобы его отдавали, вкладывали, делились им, умножали. Так что же такое эти таланты для нас с вами? Это вовсе не обязательно деньги. Это все те драгоценные дары, которые Господь вложил в наше сердце, в наш ум, в сообразительность, чтобы мы учились и узнавали мир. Доброе сердце, чтобы утешать тех, кто плачет, и помогать слабым. Крепкие руки, чтобы помогать маме, папе, друзьям. Веселый голос, чтобы петь и радовать других. Время, здоровье, даже ваша улыбка – это все таланты от Бога. Господь дает их не поровну, но справедливо, каждому по силам. И Он ждет от нас не огромных успехов, а нашего старания. Он как мудрый отец, как мудрый папа, который радуется, когда его малыш старательно, пусть даже криво, выводит первые буквы. Он радуется. И тот, кто закопал талант в землю, это тот, кто боится сделать что-то доброе. Потому что не получится. Потому что посмеются надо мной. Тот человек, который ленится учить уроки, помогать по дому, читать хорошие книги, который прячет свое доброе сердце и ни с кем не делится. Вот Господь говорит нам в этой притче: не бойтесь, пробуйте, трудитесь, делитесь тем добрым, что у вас есть. Если вы подарите другу свою улыбку, у вас появятся 2 улыбки. Если вы поделитесь знанием, то будете знать еще больше. Вот я хочу пожелать, чтобы мы с вами не закапывали свои Божьи дары, ни свой ум, ни свое сердце доброе. Давайте будем, как те верные помощники, все делать от души, для Бога и для людей. И тогда мы обязательно услышим от нашего небесного Царя самые главные слова: «Войди в радость господина твоего». Я хочу вам пожелать больших-больших талантов, трудов, успехов, чтобы про вас говорили, что вы талантливые люди, потому что вам много дано, и вы умножили то, что Бог дал вам. На этом мы с вами прощаемся. До новой встречи тихим вечером около Святого Евангелия.

0: Вы слушали программу из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Притчу о талантах нам рассказал митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
3: Доброго и самого светлого дня, Константин, дорогие братья и сестры, Господь да благословит всех нас.
2: Батюшка, сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю беседу я попрошу вас, чтобы мы с вами посвятили очень, наверное, важной, обширной теме. Это воинский долг. И если вот посмотреть, наверное, пошире на этот вопрос, на эту тему, то это не только про служение воинов, защитников нашего Отечества, это гораздо, наверное, глубже вопрос раскрывается. И вот как вы считаете, воинский долг, воинская обязанность – это, наверное, все-таки такая привилегия и честь для русского человека?
3: Да, этот род служения, именно воинское служение, один из наиболее значимых для любого общества. Конечно, мы не из каких-то милитаристских соображений делаем такой вывод, но обороноспособное государство – это государство, которое может действительно строить мир. К сожалению, да, к сожалению, крылатая латинская фраза «Si vis pacem, para bellum» – «Если хочешь мира, готовься к войне» – она непрестанно актуализируется во все времена, показывает, что, к сожалению, внешние недоброжелательно настроенные силы, они доброту принимают за слабость. Вот. Что касается нашей русской цивилизации, русского мира, то все важнейшие духовные скрепы зиждутся на православном мировоззрении, мировосприятии. И для кого-то христианство ассоциируется со слабостью и даже пацифизмом, хотя христиане никогда не были пацифистами. Вот. И есть даже укоренившиеся заблуждения, связанные с неправильным пониманием фрагмента Священного Писания о том, где щеку нужно обратить, да, если ударили тебя в одну, обрати другую. Это многими понимается буквально, как «стой и смотри, как тебя будут бить, подставляй щеки». Хотя этому Спаситель не учил. И в святоотеческой традиции раскрывается символическое значение этой фразы, что значит. Да? Можем сейчас об этом коротко сказать, да? Это не все, наверное, слышали. Дело в том, что в тот период, когда Спаситель обращал эти слова к слушающим, удар по щеке был знаком оскорбления. Причем, когда мы слышим, если ударили тебя в правую щеку, как, мы представляем себе удар в правую щеку. Ну, те, кто дрался в своей жизни, да, может быть, особенно те, которые занимались какими-то единоборствами, они представляют себе, ну, там, удар левой рукой, да, ну, удобнее нанести. Но речь идет о нанесении удара тыльной стороной ладони. То есть это не для того, чтобы телесные повреждения какие-то произвести, но для того, чтобы нанести оскорбление. Позднее в Средневековье стали бросать перчатку. По сути, это продолжение этой же традиции. Да? То есть это традиция оскорбления. Если оскорбляю тебя таким образом, да, какой должен быть воспринят посыл? Господь говорит, если наносят тебе лично, не твоей вере, не твоей семье, не твоему отечеству, тебя лично оскорбляют, что-то тебя затрагивает, какое-то оскорбительное обращение, и есть у тебя достаточно терпения, ты верой как щитом можешь прикрыться, да, вот образ щеки. Перенеси это оскорбление, речь об этом, а не о том, что напали на тебя, бьют тебя по щекам, а ты стой, подставляй щеки. Вот. То есть, вот. Есть такое заблуждение, да, что надо буквально это понимать. Ну и есть толстовская формула непротивления злу насилием. То есть, ну, Господь говорит, не отвечайте злом на зло, но побеждайте зло добром, но опять-таки это не про то, что ты должен быть пацифистом и не сопротивляться, если к тебе применяют насилие. То есть не защищаться никак, об этом Господь не говорит. И во все времена православная церковь благословляла оборонительные войны, то есть защиту священных рубежей, не какие-то интервенции, не агрессивные выпады, но защиту и поддержание обороноспособности. Мы величайшее множество святых угодников находим в наших святцах, которые из числа воинов. Наши князья почти все были воинами. Да, русские великие князья. И пример воинской славы, образец, который сочетается с глубочайшим религиозным переживанием, да, вообще всей жизни, да, это то, что представлено просто сонмом святых угодников, которые могли в своей жизни сочетать, да, и глубочайшие убеждения православные, верность закону Божьему, да, ну и верность воинскому призванию, верность присяге, да. Это вещи, которые не противоречат одна другой.
2: Батюшка, вот мы сейчас говорили о святых войнах, вообще о воинстве, которое защищает Отечество. Но многие вот тут начинают видеть противоречия и непонимание, может быть, когда сопоставляют воинство с заповедью «не убий». Как вот здесь нам правильные какие-то приоритеты поставить, акценты расставить?
3: Убийство не перестает быть убийством, если человек исполняет приказ. Да? Но если мы говорим о причинение смерти по злому умыслу или как у нас в законе, да, светском, там по неосторожности бывает, это одна история. Если воин исполняет священный долг, защищает родину, и для него не представляется иной возможности остановить врага, да, прекратить наступление вражеских сил, как только нейтрализовать физически живую силу противника, то в этом случае происходит коллизия. Здесь сталкивается, во-первых, обязанность, да, святой долг защиты Родины, вот, и с другой стороны, жизнь, которую не давал этот воин, да, жизнь и смерть в руках Божьих, и только Бог имеет право давать жизнь, принимать ее, обратно, это его дар, и мы дарами Божьими вот, так не имеем права распоряжаться. Мы дадим очень серьезный ответ за каждый дар, который дан нам. Дар здоровья, все способности, которые вложены талантами в нашу природу, ну и сама жизнь, бесценный дар, который ну, не другому человеку отнимать это и не отменяется никоим образом. Да? Поэтому ответственность не снимается ни с какого воина, но есть неизбежность. Человек стоит перед выбором. Вот когда, вы знаете, пацифисты рассуждают, ну вот, да я умру, но сам никого не убью. Или там даже, ну вот, как-то я общался с одним человеком, который пацифистические взгляды выражает, и он говорит, я ни при каких условиях не подниму руку на другого человека. Я говорю, вот придут в твой дом убивать твою семью. Я закрою их своим телом. Понимаете, то есть вот ну, такое, ты закроешь своим телом на какие-то доли секунды, потом твое тело бездыханное упадет, а дальше расправится с твоей семьей. То есть вот эта пацифистическая логика, как будто он не допускает зла, да, он допускает значительно большее зло, вот, бездействием, вот, снимая с себя ответственность на самом деле. Поэтому, да, здесь иногда требуются крайние такие примеры, чтобы зло не прошло дальше. Вот. У многих людей возникает вопрос относительно, это даже уже такая, знаете, устойчивая формулировка «жестокость Ветхого Завета». Вот, да, когда прямо по велениям Божьим истребляются целые племена, вот, огромное количество людей, чье исправление признается ну, совершенно невозможным. Но заражение греховной заразой и, по сути, гибель значительно большего числа людей – это то, что будет, если не остановить фактически, физически да, распространение этих людей. Вот. И полагался предел их пребывания на земле. Кого-то земля поглощала, да? Но мы читаем да, страшные такие описания этих смертей. Но если бы это не произошло, если бы пророк Илия не пошел сам своей рукой колоть, да, жрецов, идолопоклонников, то распространилась бы зараза, и люди бы погибали насовсем. Ну, то есть необратима гибель, когда не только прерывается земная жизнь, но и теряется возможность спасения. Поэтому, да, крайне тяжелый, но иногда единственный возможный для решения выбор. Это то, что мы держим в памяти, когда понимаем, если враг пройдет дальше, ну не будет Отечества, да? Вот. Соответственно, не будет носителя той соли, которую заключает в себе сейчас преимущественным образом, да, Русская Православная Церковь. То есть, если дать просто уничтожить, мы сталкиваемся с миром не просто враждебно настроенным. Мы сталкиваемся в данный момент с миром безбожным или богоборческим, который утверждается на совершенно противоположных ценностях, на противоположных христианскому миру. Поэтому это вопрос выживания, это такая онтологическая угроза распространения греховной заразы уже повсеместно, да, и получается столкновение двух возможностей договороспособности. То есть вообще договориться люди могут либо на основании духовных ценностей, когда есть божественные установления, мы их держимся, и наше отношение к Богу не дает нам выходить за спасительные пределы. А есть светские конвенции, то есть, ну, всевозможные договоры и договорники. Вот. И если люди с той стороны, вот, по факту наши сегодняшние противники, они не способны руководствоваться божественным законом, теми спасительными ограничениями, которые не дают потерять человеческое лицо, то они предлагают свои какие-то свои условия, то есть они их навязывают, свои конвенции, свои кондиции, свои какие-то правила игры. Вот. И эти правила постоянно у них меняются. Постоянно меняются. То есть они не могут быть надежной опорой. Вообще всевозможные конвенции прав человека и так далее, вот это все, это для них это ни о чем. Это просто какое-то прикрытие. Потому что если, ну, себя просто они обнаружат носителями бесовских ценностей, ну, так открыто, да, то это не в их интересах. То есть пока еще вот есть какие-то личины, которые они принимают и меняют постоянно.
2: Батюшка, наверное, еще вот один очень важный момент я бы хотел с вами обсудить. Несмотря ни на какие тяжести, которые происходят во время военных действий, русский воин, он все-таки всегда, наверное, оставался милосердным.

0: омерщение.
1: Это тоже, я бы сказал, и отупление в некоторой степени. Да. Но омерщение всегда с отуплением связано для меня.
2: Очень
1: секуляризация этим опасна.
2: Опять перебью для того, чтобы принять еще один телефонный звонок.
1: Ну, давайте.
2: Из Гатчины до нас зазвонился Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, дорогой отец Александр. Здравствуйте, Глеб Борисович. Здравствуйте. Не могу сказать о такой простой, очень простой и в то же время очень опасной вещи, как навязываемый культ потребления в современном обществе. Внушается человеку то, что ему можно хорошо жить и счастливо пользоваться всеми благами вот этого мира, и не обязательно даже и думать о Боге. Вот такую вещь как вы оцениваете, батюшка? Спасибо.
1: Я полностью с вами согласен, Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер, я рад вас слышать. Дмитрий просто прихожанин нашего храма, гатчинец. Мы очень близко, много лет знакомы. Я полностью поддерживаю ваше высказывание. Это, скорее всего, утверждение, нежели вопрос. Действительно, консюмеризм, то есть потребительское отношение, связан с вопросами обмерщения и секуляризации, отупления общества. И это тоже часть борьбы с христианством и гонениями на христианство, и вообще на принципы традиционной морали, этики и эстетики. Мы, понимаете, должны осознавать, что чем опасен этот идеологический враг в лице православных, древневосточных православных и католиков для определенных сообществ. Слишком он уж убежден в своей правоте, этот противник. И существует уже 2000 лет. И вот никак его не извести. Мы уже и разделение между ними устроили. Мы уже и сделали то, и сё, и там очернили, и здесь посмеялись, и на кострах мы их сжигали, и на арену выводили, и рубили, и вешали. И вот, а они все стоят и стоят, и почему-то у них там еще какие-то святые появляются. И что поделать, они еще и чудеса какие-то проводят. И они еще наших волхвов языческих унижают, принижают и издеваются над нами. Вот как это понять? И нет, мы не отойдем от всего. И это продолжается и будет продолжаться. И это и сейчас, и было, и есть, и будет. Не надо обольщаться.
2: Но зато
1: и даже во времена так кажущегося благоденствия это все равно происходит. И задача одна и та же – уничтожить. Это реальное противление божественным истинам. Вот как Христос говорит в Евангелии, ибо свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму.
2: Это, знаете, мы сейчас примем телефонный звонок, но я хотел...
1: Если у нас столько звонков будет, я не успею затронуть все, что я хочу.
2: Но тем не менее, давайте мы примем все-таки телефонный звонок от Ирины из Ярославля.
1: Да,
2: Ирина,
1: конечно.
2: Мы вас слушаем.
4: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Любовь ли крест символ гибели, убийства Христа? Потому что сейчас же много ювелирных изделий в виде крестов, ну просто без распятия, или только с распятием. Наделают крестов с ювелирными камнями, причем продают с такой формулировкой: это так сильно, это подойдет к любой одежде. Я однажды не выдержала и сказала: он не должен быть сильным, подходить к любой одежде. Это совсем другое, за крест убивали. То есть, может быть, я несерьезно отношусь, может быть, это... Ну, неправильно. Ну, мы сделали. И сделали, если нет распятия, значит, куда хоть на уши вешаем, хоть на
2: спасибо,
4: руку,
2: да.
4: хоть на ногу.
2: Да.
4: Вот.
2: Спасибо. Спасибо за вопрос.
1: Спасибо большое. Ну, сначала я самое главное скажу. Любой образ креста, в принципе, у нас христиан символизирует страсти Христовы. Да. Распятие и позорную смерть.
2: Ну, если которая, это да. просто украшение...
1: Но я сейчас дальше перейду. Вот, а если это потребительское отношение, которое связано с модой...
2: То это омерщение.
1: То это омерщение. Это консюмеризм. Это вот как раз то, о чем мы начали говорить. Когда я готов повесить этот амулетик, эту вот побрякушечку, хоть в нос, хоть на ухо, хоть на бровь, ну, вот видите, когда человек не придает значения символам, так уж устроен человек, к сожалению. Он, очень многие люди, это в последнее время мы это очень хорошо увидели, не обладают

0: к сожалению, способностью делать критический анализ. Это очень неприятное для нас социологическое явление. Процент высок.
1: Мы послушаем дальше.
0: Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к нашей теме о вызовах православию, то есть христианской ортодоксии, я сейчас опять же определяюсь для тех, кто только что начал слушать нашу передачу, что мы говорим о христианах, которые придерживаются древней христианской ортодоксии, то есть правоверию и правильному прославлению Бога. О христианах, которые себя мыслят кафоликами, то есть частью Вселенской Церкви, где ты часть великого целого, вне зависимости от твоей этнической принадлежности, от твоего социального положения. То есть мы себя, православные, ортодоксия, экклесия, понимаем кафоликами. Вот что мы должны осознать. И, может быть, даже мы мыслим себя более глобальными кафоликами, чем кафолики в Риме. И у нас есть много общего. Вот, кстати, у меня в храме служилась литургия Папы Григория Двоеслова. Это очень интересная традиция, которая сохранилась в православной церкви, которая говорит нам еще раз, что у нас общие корни. Потому что на всей литургии поминается Папа наш Римский Григорий. Вот тот самый Григорий Прекрасный Великий, Двоеслов. Это его литургия прежде освященных даров. То есть это дары, которые были освящены на одной из литургий до, потом сохранены в дарохранительнице. Вот они из этой дарохранительницы изымаются. И во время службы народ причащается этими прежде освященными дарами. Самое интересное, что в этой литургии есть некоторые элементы, которые сохранились в католической мессе. Это, например, использование колокольчика.
1: Да.
0: Но я сейчас не хочу об этом. Я говорю о том, что вот есть христиане древней ортодоксии, и они являются предметом поругания, насмешек и гонений. И это происходит по всему лицу земли, по всему миру. И эти вызовы существуют не только у нас в России, не только на Украине, но я уже сказал, и в Сирии, и на территории Северной Африки, вообще Центральной Африки, где сейчас Русская Православная Церковь занимается очень серьезной миссией. И слава Богу, что это происходит. И на территории Европы очень много тоже проблем. И все эти вызовы существуют для нас всех. И мы должны это понимать и противостоять этим вызовам с молитвой и со словами, которые обращены к Богу о помощи, чтобы Господь нам дал всем мудрости, как себя вести в сложившейся ситуации. И вот эти вызовы, которые я сегодня себе означиваю, вот надеюсь, мы хоть чуть-чуть сейчас успеем за оставшееся время рассмотреть, они касаются в том числе и появления националистических идей, связанных с нацизмом. Это было всегда, это было давно. И это та ржавчина, которая разъедает сердце и душу любого человека. Когда какая-то определенная этническая группа начинает себя мыслить как народ избранный. В этом трагедия человечества. Когда евреи сталкиваются с нацизмом в Германии, они видят свое отражение. Потому что они богоизбранный народ. Но кто-то пришел и сказал: «Nein, wir sind». Это мы. Избранный народ, а вы – изгои. Это трагедия человечества. И об этом говорил апостол Павел. Он говорил: нет ни эллина, ни иудея. До тех пор, пока вы это не поймете, вы не узрите Бога, которого узрил я. И вопросы нацизма связаны всегда с неоязычеством. Вот посмотрите, сколько неоязычества возникает. Но это древние забытые боги. Они всегда с этим связаны. Посмотрите на тех, кто прокламирует идеи нацизма. Это в большинстве случаев неоязычники или язычники вообще. И это тоже вызовы для нашей церкви. И они в нашей стране существуют. И есть такие забавные случаи, когда происходят те или иные социальные процессы, которые напоминают некоторую общественную паранойю. С одной стороны, государство начинает говорить о том, что мы должны хранить традиционные ценности, выпускает определенные законодательные акты, а на местах, с другой стороны, в том числе и в области образования, предлагаются вопросы, которые полностью противоречат сохранению традиционных норм и моралей. И обществу навязываются принципы, я бы сказал, журнала «Безбожник».
1: Да.
0: В отношении вообще каких-либо добрых моральных ценностей, даже советских. что семья – ячейка общества, что верность мужчине и женщине должна существовать, что семья – это союз именно мужчины и женщины, и лучше, чтобы у них было больше детей. Навязывается иногда, над этим смеются, хихикают. А посмотрите на наше телевидение, мы говорим о традиционных ценностях. А какие мы фильмы смотрим? А какие передачи мы наблюдаем? А как бы кто-то стремится вообще, кроме телеканала «Спас и Союз», приглашать представителей церкви, не обязательно священнослужителей, а вообще верующих людей на какие-то передачи, чтобы они высказывали свою позицию? Это где-то есть вообще? Об этом как бы неловко говорить. Не совсем принято. Я вам даже больше того скажу. Поскольку я отвечаю за связь с общественностью, я знаю, что на местах и чиновники мыслят примерно так же. Не надо летать в облаках. У нас очень много людей, которые мыслят в рамках журнала «Безбожник». Уже не хихи и не ха-ха, а люди, занимающие определенные ответственные должности. Мне иногда кажется, что дай им возможность, запросто можно будет вспомнить слова. Мы всех попов поставим к стенке. И Никиту Сергеевича увидеть последнего папа при жизни. Эти вопросы также связаны с тем, что вот это неоязычество сейчас прокламируется слишком активно. Возникают целые движения. Это стало модно. Это в тренде. А что за этой стоит идеологией? Что за ней кроется? К этому надо серьезно относиться. Слава Богу, что сейчас религиоведы профессионально этим вопросом занимаются, потому что их стали привлекать к этому. Слава Богу, но это только начало. Еще очень много работы не сделано в религиоведческой среде. Дай Бог, чтобы это дальше развивалось, и чтобы представители традиционных религий Российской Федерации сотрудничали с этими научными деятелями. Очень бы хотелось, очень хотелось. Тем более, что у нас есть прекрасная кафедра религиоведения в России. И при Большом универе нашем, и в Герцена, и в Москве. Далее. Вызовы не только неоязычества и нацизма, которые существуют на данный момент, и существовали, и, к сожалению, скорее всего, будут существовать, существуют также в области образования, как я сказал. Мы рискуем потерять еще не одно поколение. Три мы уже потеряли. Уровень образования не настолько высок. Люди, к сожалению, даже хорошо писать правой рукой разучились. Потому что вот это использование компьютера, оно очень расхолаживает. А это, кстати, тоже очень важно человеку в жизни. Уметь мыслить, писать и излагать мысль, и составлять правильное предложение. Поговорите с нашими современниками, обратите внимание на фонетику, на терминологию, на лексику, на синтаксис, как составляются предложения. Умеет ли человек долго придерживаться одной и той же мысли в течение хотя бы 5 минут? Не теряет ли он эту мысль, не переходит ли в какие-то другие области дискуссии? Ну и также очень важно понимать, что антицерковная пропаганда, она ведется, и она подкреплена Конституцией, потому что церковь отделена от государства. И еще самая большая беда. В Конституции прописано, что у нас нет идеологии. Нам не к чему апеллировать. Я сейчас не против Конституции Российской Федерации. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю. Потому что...
0: что очень много насущных вопросов. Нам говорят традиционные ценности. Нам предлагают сохранять традиционные ценности. Нас призывают помочь в сохранении традиционных ценностей. И в то же самое время прописано, что у нас не может быть традиционных ценностей, потому что ни одна из идеологий не может быть главенствующей. У нас государство, где равенство разных идеологий.
1: О чем об этом говорил патриарх.
0: Об этом святейший очень много говорит. Я, в принципе, сейчас все, что вот говорю, я перефразирую некоторые слова из выступлений святейшего патриарха, в том числе на Всемирном Русском Народном Соборе, который состоялись. Да. Святейший очень много об этом говорит. Я не от себя тяну сейчас несу, я говорю то, что существует по факту. Вот если это... бы вот, у меня есть некоторые цитаты святейшего из его выступления, которые я специально распечатал. Но, к сожалению, у нас не хватит места, чтобы это все сейчас рассмотреть. Но это вот мы говорим о вызовах. Вот это вот, я бы сказал, геноцид христиан и людей, которые придерживаются определенной морали, этики, эстетики, даже если они не христиане, просто придерживаются.
1: Но если,
0: и об этом надо говорить.
1: Если у нас мораль, этика и эстетика, и все это будет без Бога, то это будет очередной...
0: Как сказал Федор Михайлович, совесть без Бога есть ужас.
1: Да. И вот это, в этом ужасе мы можем оказаться.
0: Невозможно без Бога придерживаться настоящей этики, морали и эстетики. Только Господь открывает, что такое подлинная правда и в чем сила. Сила всегда в правде. А правда и истина только в Боге.
1: Это, знаете, вот совсем мало времени осталось, но я так понимаю, что у нас, наверное, переделано уже, у нас появилось такое, помните, прежде всего ищите Царствие Божие, остальное вам приложится. Так вот сейчас у нас все наоборот получается. Прежде всего ищите, что есть, что пить, во что одеваться, а все остальное вам уже, а Царствие уже вам приложится.
0: Консюмеризм, к сожалению.
1: Да. Благословите, Отец, наших телезрителей. Может быть, все-таки мы сумеем преодолеть эти ужасы.
0: Мы сумеем. Веками преодолевали, и сейчас преодолеем. И да поможет нам Господь силой Духа Своего Святаго. И слава Ему. Слава Иисусу Христу во веки веков.
1: Аминь.
0: И Бог посреди нас.
1: Да, и есть и будет.
0: Аминь.
1: Дорогой отец, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали к нам. Дорогие наши друзья, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете наш телеканал «Союз». И оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другое. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Бурю внутрь, имея помышлений сомнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, к себе зря небрачный, и благоокрадованную, помышляя непорочное, увидев же твое зачатие.

то я последовавша за ли, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя, и достигше непостижимо.

чащеся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершенно.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем. И сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Псалом 87. Песнь псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на махалав для пения. Учение Ямана Езрахита. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидит пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тление? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвение правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою? Скрываешь лицо Твое от меня. Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил! кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжает главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава пятая. Таинственное послание. Скажи, в чем тут есть главное уменье? В том, отвечал сосед, чего в тебе, кум, вовсе нет, в терпенье. Крылов из басни «Трудолюбивый медведь». Победа, смерть ли, будь что будет, лишь бы не стыд. Из повести Языкова «Алла». Итак, Волынский лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами – любовью к Мариорице и ненавистью к Берону. Мечты его нарушены приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезмерной милостью, или какой-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Берона и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде. Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокуплял, что он без него как без рук, что ее величество изволило об нем с большим участием проведывать и в доказательство своей к нему милости назначило ему в награду 20 000 рублей по случаю мира, заключенного с турками. «А, — сказал про себя Волынский, оставив на минуту чтение письма, — временщик думает купить меня этим известием, но ошибается. Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости». Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которой уже и невесту ищут. Ее величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра, чем свет. Волынского, знакомого с махиавеллизмом Берона, не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий. Последнее он уже наперед отгадывал, но изумило его то, что в послании его светлости ни слова о приложенной бумаге. «Вам угодно было знать, — писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, — куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас доныне. Плачу тем дань ни званию и богатству вашему, ни видам каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я. Вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде. Вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обер-гофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних передает эти сведения. По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец, но ущедренный Россией, я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Берона вертятся кругом одной его особы, что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчницей. Боже, как он трактует русских! Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним, не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами. При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием, руки его дрожали. Наступает важный случай открыть государыне его свои корысти. Дело об удовлетворении поляков за переход войск через их владения, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды, вот как нам все известно, скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова «теперь» или «никогда». О, тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которой дает он фейерверки и за которую душит и режет народ русский. Откройте все сердцу государыни. Вы с вашей благородной смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом своею честью. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе, может статься, через сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего, Россия гордится им. Жить в истории, как это приятно. Пишу много. Сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с вами. Случай первый. Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши. Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из Черниговской провинции по прозванию Горденко. Он занимал должность Харунжева в Стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимку крестьян разутых в снег и обливать их холодную водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Берон!» Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О, когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях, и в наказание за свою неосторожность должен был услышать от твоего

Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого в числе других везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Берона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая. Его свели на задний нечистый дворик за конюшню. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге. Но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтобы он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег. Ответ герцогу привезите завтра лично по обыкновению в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите. В случае нужды во мне для объяснений вложите вашу записку в расселину среднего камня на левом углу ограды летнего сада к Неве. Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынский то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Берона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое, то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя. Иностранец. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видел особенного к себе участия. Этот злодей из одной улыбки его светлости вызовется вместо меха своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека невинного, как младенец. Другой — глупец, готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюг чужих злодейств. Третий — подлец, доставляет за фальшивые определения жене Берона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый — родственник клеврета его, Липман, и ненавидит кабинет министра. И так далее. Перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин? Загадка. Тайна. Голова его пылала. Сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога, но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся. Когда же Волынский хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник, в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался по-тогдашнему милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время,

0: не было помину в доме. Наказание его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы от большого до малого были одеты исправно, накормлены сыто, получали сверх того в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу. Их заслуги предкам Волынского ценились как должно. Старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского. Немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не презирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович, хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый маршалок, увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар. К счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной», — говорили служители об Артемии Петровиче. «Мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж, в самом деле, могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою предателем? Не барская ли барыня? Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам, деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата. Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине. Может статься нетерпение видеть сынка офицером. Зуда намекал не раз, что эта женщина опасная. Да опять! Как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете между самыми близкими друзьями? Зуда? Этот мог бы всех скорее. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет», — прибавил он, рассуждая сам с собою, — то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе, сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит. Настоящий Козьма, бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подлечить пред фаворитом? Хотел бы он денег, я давно б озолотил его. Чинов! Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслью видеть в нем человека мне преданного. 10 лет в моем доме. 10 лет! Раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы «Друг мой». Нет-нет, лучше погубить себя, чем его подозревать. Не он, не он, не может быть. Но дьявол-дух или человек-дьявол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все –

0: «Беседы о вечном». Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
2: Доброго и самого светлого дня, Константин, дорогие братья и сестры, Господь да благословит всех нас.
1: Батюшка, сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю беседу я попрошу вас, чтобы мы с вами посвятили очень, наверное, важной, обширной теме. Это воинский долг. И если вот посмотреть, наверное, пошире на этот вопрос, на эту тему, то это не только про служение воинов, защитников нашего Отечества, это гораздо, наверное, глубже вопрос раскрывается. И вот как вы считаете, воинский долг, воинская обязанность, это, наверное, все-таки такая привилегия и честь для русского человека?
2: Да, этот род служения, именно воинское служение, один из наиболее значимых для любого общества. Конечно, мы не из каких-то милитаристских соображений делаем такой вывод, но обороноспособное государство – это государство, которое может действительно строить мир

0: К сожалению, да, к сожалению, крылатая латинская фраза «Si vis pacem, para bellum» – «Если хочешь мира, готовься к войне» – она непрестанно актуализируется во все времена, показывает, что, к сожалению, внешние недоброжелательно настроенные силы, они доброту принимают за слабость. Вот. Что касается нашей русской цивилизации, русского мира, то все важнейшие духовные скрепы зиждутся на православном мировоззрении, мировосприятии. И для кого-то христианство ассоциируется со слабостью и даже пацифизмом. Хотя христиане никогда не были пацифистами. Вот. И есть даже укоренившееся заблуждение, связанное с неправильным пониманием фрагмента Священного Писания о том, где щеку нужно обратить. Да? Если ударили тебя в одну, обрати другую. Это многими понимается буквально, как «стой и смотри, как тебя будут бить». Подставляя щеки. Хотя этому Спаситель не учил. И в святоотеческой традиции раскрывается символическое значение этой фразы, что значит. Да? Можем сейчас об этом коротко сказать, да, это не все, наверное, слышали. Дело в том, что в тот период, когда Спаситель обращал эти слова к слушающим, удар по щеке был знаком оскорбления. Причем, когда мы слышим, если ударили тебя в правую щеку, как мы представляем себе удар в правую щеку? Ну, те, кто дрался в своей жизни, да, может быть, особенно те, которые занимались какими-то единоборствами, они представляют себе, ну, там, удар левой рукой, да, ну, удобнее нанести, но... Речь идет о нанесении удара тыльной стороной ладони. То есть это не для того, чтобы телесные повреждения какие-то произвести, но для того, чтобы нанести оскорбление. Позднее в Средневековье стали бросать перчатку. По сути, это продолжение этой же традиции. Да? То есть это традиция оскорбления. Если оскорбляю тебя таким образом, да, а какой должен быть воспринят посыл. Господь говорит, если наносят тебе лично, не твоей вере, не твоей семье, не твоему отечеству, тебя лично оскорбляют, что-то тебя затрагивает, какое-то оскорбительное обращение, и есть у тебя достаточно терпения, ты верой как щитом можешь прикрыться, да, вот образ щеки. Перенеси это оскорбление. Речь об этом. А не о том, что напали на тебя, бьют тебя по щекам, а ты стой, подставляй щеки. Вот. То есть, вот. Есть такое заблуждение, да, что надо буквально это понимать. Ну и есть толстовская формула непротивления злу насилием. То есть, ну, Господь говорит, не отвечайте злом на зло, но побеждайте зло добром. Но опять-таки это не про то, что ты должен быть пацифистом и не... сопротивляться, если к тебе применяют насилие. То есть, не защищаться никак. Об этом Господь не говорит. И во все времена православная церковь благословляла оборонительные войны, то есть, защиту священных рубежей, не какие-то интервенции, не агрессивные выпады, но защиту и поддержание обороноспособности. Мы величайшее множество святых угодников находим в наших святцах, которые из числа воинов. Наши князья почти все были воинами. Да, русские великие князья. И пример воинской славы, образец, который сочетается с глубочайшим религиозным переживанием, да, вообще в всей жизни, да, это то, что представлено просто сонмом святых угодников, которые могли в своей жизни сочетать, да, и глубочайшие убеждения православные, верность закону Божьему, да, ну и верность воинскому призванию, верность присяге, да. Это вещи, которые не противоречат одна другой.
1: Батюшка, вот мы сейчас говорили о святых воинах, вообще о воинстве, которое защищает Отечество. Но многие вот тут начинают видеть противоречия и непонимание, может быть, когда сопоставляют воинство с заповедью «не убий». Как вот здесь нам правильные какие-то приоритеты поставить, акценты расставить?
0: Убийство не перестает быть убийством, если человек исполняет приказ, да, но если мы говорим о причинении смерти по злому умыслу или как у нас в законе, да, светском, там по неосторожности бывает, это одна история. Если воин исполняет священный долг, защищает родину, и для него не представляется иной возможности остановить врага, да, прекратить наступление вражеских сил, как только нейтрализовать физически живую силу противника, то в этом случае происходит коллизия. Здесь сталкивается, во-первых, обязанность, да, святой долг защиты Родины. Вот. И с другой стороны, жизнь, которую не давал этот воин, да, жизнь и смерть в руках Божьих, и только Бог имеет право давать жизнь, принимать ее обратно. Это его дар, и мы дарами Божьими так не имеем права распоряжаться. Мы дадим очень серьезный ответ за каждый дар, который дан нам. Дар здоровья, все способности, которые вложены талантами в нашу природу. Ну и сама жизнь – бесценный дар, который, ну, не другому человеку отнимать это и не отменяется никоим образом. Да, поэтому ответственность не снимается ни с какого воина, но есть неизбежность. Человек стоит перед выбором. Вот когда, вы знаете, пацифисты рассуждают, ну вот, да я умру, но сам никого не убью. Или там даже, ну вот, как-то я общался с одним человеком, который пацифистические взгляды выражает, и он говорит, я ни при каких условиях не подниму руку на другого человека, я говорю, вот придут в твой дом убивать твою семью, я закрою их своим телом. Понимаете, то есть вот, ну такое, ты закроешь своим телом на какие-то доли секунды. Потом твое тело бездыханное упадет, а дальше расправится с твоей семьей. То есть вот эта пацифистическая логика, как будто он не допускает зла, да, он допускает значительно большее зло, вот, бездействием, вот, снимая с себя ответственность на самом деле. Поэтому, да, здесь иногда требуются крайние такие примеры, чтобы зло не прошло дальше. Вот. У многих людей возникает вопрос относительно, это даже уже такая, знаете, устойчивая формулировка, жестокость Ветхого Завета. Вот, да, когда прямо по велениям Божьим истребляются целые племена, вот, огромное количество людей, чье исправление признается совершенно невозможным. Но заражение греховной заразой и, по сути, гибель значительно большего числа людей – это то, что будет, если не остановить фактически, физически, да, распространение этих людей. Вот. И полагался предел их пребывания на земле. Кого-то земля поглощала, да, но мы читаем, да, страшные такие описания этих смертей. Но если бы это не произошло, если бы пророк Илия не пошел сам своей рукой колоть, да, жрецов, идолопоклонников, то распространилась бы зараза, и люди бы погибали насовсем. Ну, то есть необратима гибель, когда не только прерывается земная жизнь, но и теряется возможность спасения. Поэтому, да, крайне тяжелый, но иногда единственный возможный для решения выбор. Это то, что мы держим в памяти, когда понимаем, если враг пройдет дальше, не будет отечества, да? Вот. Соответственно, не будет носителя той соли, которую заключает в себе сейчас преимущественным образом, да, Русская Православная Церковь. То есть, если дать просто уничтожить. Мы сталкиваемся с миром не просто враждебно настроенным. Мы сталкиваемся в данный момент с миром безбожным или богоборческим, который утверждается на совершенно противоположных ценностях, на противоположных христианскому миру. Поэтому это вопрос выживания, это такая онтологическая угроза распространения греховной заразы уже повсеместно, да, и получается столкновение двух возможностей договороспособности. То есть вообще договориться люди могут либо на основании духовных ценностей, когда есть божественные установления, мы их держимся, и наше отношение к Богу не дает нам выходить за спасительные пределы. А есть светские конвенции, то есть всевозможные договоры и договорники. Вот. И если люди с той стороны, по факту наши сегодняшние противники, они не способны руководствоваться божественным законом, теми спасительными ограничениями, которые не дают потерять человеческое лицо, то они предлагают свои какие-то свои условия, то есть они их навязывают, свои конвенции, свои кондиции, свои какие-то правила игры. Вот. И эти правила постоянно у них меняются, постоянно меняются. То есть они не могут быть надежной опорой. Вообще всевозможные конвенции прав человека и так далее, вот это все, это для них это ни о чем. Это просто какое-то прикрытие. Потому что если себя просто они обнаружат носителями бесовских ценностей, так открыто, да, то это не в их интересах. То есть пока еще есть какие-то личины, которые они принимают и меняют постоянно.
2: Батюшка, наверное, еще один очень важный момент я бы хотел с вами обсудить. Несмотря ни на какие тяжести, которые происходят во время военных действий, русский воин, он все-таки всегда, наверное, оставался милосердным. Вот это какая-то сердечная ну, не любовь, но милосердие даже к своему злейшему врагу и противнику, она всегда присутствовала в русском воине. И здесь, наверное, вот тоже такой важный момент, чтобы сердце не озлобилось, чтобы не было вот этой неоправданной жестокости.
0: Да, даже в советский период представители нашего воинства очень многие озвучивали вот эту библейскую смысловую связку о том, что милосердие выше справедливости. Это же не в кодексе строителя коммунизма, да, вот, ну, так возникает, мы понимаем. Это выражение библейского происхождения. И милость к падшим призывал, да, как у Пушкина. Вот. Не глумление над противником, но понимание, что перед тобой человеческие существа, вот, относительно которых у Бога самые светлые планы. Вот. Но если эти люди сознательно делают все, чтобы этим планам невозможно было осуществиться, да, и при этом пытаются противоположные планы насильственным образом навязать всем остальным людям, да, ну, тут уж как бы не оставляют выбора. Мы видим пример святого благоверного великого князя Александра Невского, который, выступая на сражение, долго, усиленно молился, чтобы не в разгорячении крови выходить, оборонять наши земли, но чтобы Бог направлял его руку. Поэтому, если внимательно вчитываться во все молитвенные последования, которые даются нашим воинам, мы же просим божественного содействия и его соприсутствия в воинском служении, в воинском подвиге. И вот здесь как руку врача, ну тут вот, да, всем, даже пацифистически настроенным людям совершенно понятно, вот как, например, проливает кровь врач, ну вот, ну, для чего и как он это делает. И мы просим, да, и верующие врачи молятся, чтобы Господь направил их руку. А здесь, в случае с воином, тоже операция. Но операция, которая без шансов, ну, за редким, конечно, исключением, потому что действительно есть возможность даже на поле боя там, не добивать, вот, взять в плен, например, да, вот, то есть

0: имел шансов остаться в живых. Вот так операция проходит.
1: Батюшка, вот еще, наверное, один из важных моментов. Война и любое такое, наверное, испытание для человека, даже служба в армии, это все равно в определенном смысле, ну, стресс, наверное, какие-то переживания очень, которые человека будоражат, его сознание. Это для него, возможно, непривычно, для него это на глазах и трагедии могут происходить, и человек по-разному к этому может относиться. И вот здесь, наверное, раскрывается характер человека, истинный характер, срываются вот эти маски, и иногда мы можем видеть в какой-то обычной ситуации одного человека, да, вот в этой стрессовой ситуации, в этот стрессовый момент открывается истинное лицо человека. Как к этому относиться, если лицо это может быть для нас неприглядно, или мы были одного мнения, да, о человеке, а потом, когда видим, что в какой-то момент это совершенно другой человек.
0: Вы знаете, я вспоминаю рассказ одного из епископов нашей церкви. Он вспоминал свою срочную воинскую службу. И удивительным образом он это рассказывает, и у меня нет сомнений, что так оно и есть. Он говорит, что за всю его жизнь он не произнес ни одного матершинного слова. Представляете, при службе в армии, вот мы с вами служили в армии, Константин, да, мы понимаем, что это среда, вообще мужское общество, закрытое мужское общество, с очень жесткими законами, правилами, иногда просто в условиях выживания, да, приводит, ну, к такому очерствению. Ну, в любом случае, ты как бы одеваешься в броню. То есть не только в буквальном смысле этого слова, да, у тебя там один бронежилет сверху, еще один бронежилет. Ну, там в казарме без бронежилетов, если ты не заступаешь на дежурство, да. Тем не менее, ты как бы в постоянной готовности, ведь ты мобилизован, вот это слово мобилизация, да, то есть ты мобилизован, и ты даже спишь по-другому. Вот вспомните, как мы спали в армии, да, там, конечно, такие радости, когда можно разделить, ну, по сути, сон делится у тебя на две части, то есть до твоего дежурства, да, и после. Ты такой счастливый, у тебя еще одна порция сна есть, там 2-3 часа, вот, и солдат не думает, что ему делать, если у него там есть несколько минут, он просто падает даже на землю и спит. Просто вот есть эта возможность, да, счастливая посреди дня. Вот. И в этом состоянии ты как бы, ты постоянно заряжен, ты заряжен на быструю, там, молниеносную по возможности реакцию, то есть прийти в еще в большую мобильность, то есть ты и так мобилизован, да, вот, но есть разные степени мобильности, вот, и по тревоге подскакивают, и все делают строго там по секундам выверено, да. Вот у нас сержант любил сюрпризы такие, то есть он сообщает, ну, там, подъем, допустим, в 5 утра, да, общее построение, а потом возле палатки автоматная очередь раздается и разрывается граната. То есть мы, ну, представляете, вот, а все спали, мы в полной уверенности, то есть, вот, когда происходит пробуждение, ты в полной уверенности, что тебя атакуют, а это учебно-воспитательная работа. То есть это как бы до действительных каких-то там столкновений, угроз. Вот, это просто сержант учит привыканию. Поэтому, да, конечно, мы часто вынуждены не лучшие свои стороны обнаруживать, но опять-таки это все защитные реакции, да, чтобы никто не посчитал тебя слабым, никто не посчитал тебя там, просто неспособным за себя постоять. И вот эти испытания, они необходимы мужчинам.

0: Мы, в принципе, это ведь со школы начинаем проходить, если не с садика, да? Вот. У девочек этого нет, а у мальчиков это вот это сразу. Это в мужской природе. Поэтому не хочется трюизмы какие-то забрасывать, да, на самом деле. Насколько банально, настолько и непреложно верно, что это школа, армия, школа для мужчин, вне зависимости от того, собирается ли мужчина связывать с воинской службой дальнейшую свою жизнь, как-то с ней соприкасаться. Но сейчас вообще год службы срочной, да. Вот у меня старшие сыновья, конечно, как бы они сами сейчас не относились в своем подростковом возрасте к службе в армии, я настраиваю их на то, что служить они будут. Вот. В какой части, в каком качестве. Вот. Но, слава богу, у нас и на тот случай, если мальчик, ну, там, к боевым частям, например, никак не расположен по состоянию здоровья и так далее, тем не менее, есть возможность этот долг родине отдать. Вот, и с теми навыками, способностями, наклонностями, какие имеются. В прежние времена, да, когда там служили наши родители, все было значительно жестче, там и меньшая возможность выбора была относительно там, профессии в армии, да, например. Вот, сейчас. Но это опыт основополагающий. И весьма печально, когда у мужчины не было этого даже самого базового опыта военного. Да. Раньше вот в школах ГТО, готов к труду и обороне, да, сейчас возобновляется, но не везде. Не везде. Даже уровень общей физической подготовки очень сильно отстает от того, что было в советский период. Вот я недавно ходил в школу и с ребятами юнармейцами проводил встречу, где помогал вырабатывать правильную технику отжиманий, подтягиваний. Сам демонстрировал, корректировал вот, у ребят, и у мальчиков, у девочек, старшеклассников. Это очень важно. Это то, что нас формирует не просто надолго. Да, многие вещи, они навсегда задаются вот, в нашей психофизической реакции, оттачивают, формируют. Это очень важные навыки.
1: Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней беседы я попрошу вас, чтобы вы дали наставление, пожелания молодым людям и тем, которые собираются, призываются в армию, и тем, наверное, которые уже несут воинскую службу, чтобы они как-то, может быть, ну, не боялись чего-то, вдохновились, воодушевились и с правильными мыслями, с правильным настроем вот, относились к этому священному долгу.
0: Да, очень, вы знаете, важно научиться изнутри, из внутренней собранности, правильного отношения, да, состояния духа и мотивации, вовне выносить свое отношение к воинскому долгу, потому что нам ведь сказано, что мы воины Христовы, это тоже основополагающее, но только в значительно большей глубине ответственности. Каждый христианин, и мужчина, и женщина – это воин Христов. И у нас есть наука о стратегии и тактике в борьбе с дьяволом, грехом, страстями. Эта наука называется аскетика. И вот когда ты себя ощущаешь воином, но, как апостол Павел говорит, наша брань, да, война наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, мы всю эту жизнь воюем с бесами на стороне божественной правды. Если мы с этой позиции осознанной приходим к исполнению своего священного воинского долга уже там, в вооруженных силах нашей страны, то это наилучшая, да, такая внутренняя позиция. Это как, облегшись, кстати, эти образы, да, облекитесь в броню правды, да, это все мы тоже читаем в наставлениях апостольских. Вот. Все оружие Божие, и все это, что надлежит нам принять для того, чтобы мы правильно, именно по-христиански относились к вопросу о сохранении внешнего мира. То есть, только обретя мир внутренний, в первую очередь мир с Богом, да, мир с самим собой, вот, мы можем надежно сохранить мир внешний.
1: Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам и всем, конечно, нашим радиослушателям крепкого здравия и мирного неба над головой. С Божьей помощью пусть нам Господь помогает. Спасибо вам огромное.
0: Спаси и сохрани, Господь. Мир всем.
1: Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую, почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн. Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

Тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям в организме, которые происходят с возрастом. И сегодня предлагаю поговорить о тех изменениях, которые происходят в формировании ощущений вкуса. И в самом начале предлагаю вспомнить, как происходит формирование вкуса, каково его значение. Само по себе формирование вкуса – это сложный процесс, который включает несколько этапов. Он основан на взаимодействии химических веществ с так называемыми рецепторами в полости рта и последующей передаче сигналов через нервные ткани в мозг. Основные этапы формирования вкуса в первую очередь включают растворение веществ в слюне. Для того, чтобы рецепторы, то есть такие специальные анализаторы, которые первично анализируют вкус, для того, чтобы рецепторы могли реагировать на вещество, это вещество должно быть растворено в слюне. Если продукт сухой, вкусовые ощущения не возникнут. Поэтому изменения в количестве и в качестве слюне иногда является фактором, который влияет на силу вкуса. Следующий важный этап – это локализация самих структур, которые анализируют вкус. Это рецепторы, вкусовые рецепторы расположены в так называемых луковицах, находящихся в слизистой оболочке языка, в меньшей части в мягком нёбе, в меньшей части в задней стенке глотки, миндалинах, надгортаннике. На языке вкусовые луковицы, так называемые, они находятся внутри вкусовых сосочков и делятся на разные по строению. Вкусовые клетки – это специальные анализаторы, рецепторы. Они чувствительны к определенным химическим веществам. На их поверхности есть микроворсинки, на которых расположены, в свою очередь, уже сложные белковые структуры. И при контакте с растворенными в слюне молекулами вещества эти активируют рецепторы. И запускается каскад реакций, в том числе формирование импульса, который идет по нервам специальным, и передается сигнал в головной мозг. И в головном мозге уже происходит анализ той информации, которая передается по всем этим этапам. Человек различает несколько основных вкусов. Сладкое обычно ассоциируется с присутствием сахара, некоторых белковых веществ, в меньшей степени аминокислот. Кислый в основном зависит от уровня кислотности. Соленые воспринимаются благодаря ионам натриевых каналов, поэтому самые частые стимуляторы – это натрий хлор, это поваренная соль. Горький вкус часто связан с неприятными веществами, то есть сигнал, который анализирует мозг, насколько можно кушать, насколько нельзя, хотя, безусловно, и в некоторых полезных веществах содержатся горечи. И, безусловно, интерес огромный вызывает в последнее время вкус, который был открыт значительно позже по сравнению со стандартными, со сладким, с кислым, соленым и с горьким, так называемый вкус умами от японского слова «вкусный», «приятный». Это вкус белковых продуктов. Он связан с наличием ряда аминокислот и, в первую очередь, так называемой аминокислоты и соли аминокислоты глютамата натрия. И в пищевой промышленности достаточно активно используют, в том числе и в рамках пищевых добавках, содержащих глютамат натрия. Это усиливает вкусы, делает некоторые продукты более предпочтительными. Возможно, вам покажется более подробно интересным разобрать этот пятый базовый вкус умами, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким, который хорошо известен. Умами, еще раз повторюсь, открыли значительно позже базовых вкусов. Он возникает и взаимодействие вкусовых рецепторов с определенными веществами, глютаматами, в меньшей степени и другими белковыми компонентами. Особенностями умами является воспринятие его как мясной, бульонный, сырный, грибной вкус, имеет мягкое обволакивающее ощущение, дает долгое послевкусие. Он не имеет яркой интенсивности, как, скажем, сладкий или кислый, и скорее служит усилителем других вкусов, делая блюда более комплексными, предпочтительными. Значение умами с эволюционной точки зрения – это сигнал организму о высокой питательной ценности пищи, наличии белка. Мы неоднократно говорили, что компонент белка в питании – это важный компонент для долголетия, так как такое состояние, как атрофия мышц, саркопения, но имеет большое значение для долголетия человека и с угасанием гормонального фона. С возрастом у человека основные процессы обмена веществ могут перемещаться в значительной степени в работу мышц, поэтому физическая активность, поэтому достаточное количество белка растительного, части животного нередко рассматривается как важный компонент долголетия. Некоторые другие значения и эффекты умами – это повышение чувства сытости, блюда с выраженными вкусами умами могут способствовать в том числе и контролю веса, когда правильно подбирается и диетическое питание. В некоторых ситуациях отмечается и влияние на аппетит. Аппетит может улучшаться. Ну и, безусловно, самое главное, вкус этот помогает в оценке пищевой ценности еды. Рецепторы умами есть не только на языке, но и в ряде других частей организма, например, в желудке. И поэтому, безусловно, учитывание и учет этих факторов имеет большое значение. Продукты, богатые умами, это мясо, рыба, морепродукты, сыры, грибы, ферментированные продукты. И интересно, что процессы ферментации, выдержки, сушки, вяления, термической обработки, они концентрируют глютаминовую кислоту и усиливают вкус умами. Говоря об изменении вкуса при старении организма, очень важно понять, что достаточно часто такая расхожая фраза, когда человек с возрастом все чаще повторяет о том, что в молодости все было вкуснее, все было насыщеннее, в том числе в рамках питания, в рамках обоняния. Во многом это ситуация, когда человек не ощущает изменения вкуса при старении, а это естественный биологический процесс, связанный со снижением чувствительности рецепторов, перестройкой системы анализа вкуса. И если человек это не учитывает, не принимает те или иные волевые решения, то, к сожалению, нередко он может идти в рамках все большего увеличения приема пищи, все большего насыщения пищи солью, сахаром, белковыми компонентами. И только ориентируясь на свои вкусовые пристрастия, не обращая внимания на вес, к сожалению, это ситуация тупиковая, приводящая, к сожалению, к потере здоровья. Поэтому в какой-то ситуации, понимая естественные аспекты, естественные механизмы изменения вкуса, человек, безусловно, должен и, если хочет, может сделать определенные поправки в питании, корректировки в питании для того, чтобы учитывать эти изменения в организме, для того, чтобы эти изменения вкуса при старении не влияли на пищевые предпочтения, на пищевое поведение. А механизмы развития изменения вкуса при старении связаны с тем, что уменьшается количество вкусовых рецепторов. С возрастом количество вкусовых сосочков на языке уменьшается, а оставшиеся становятся менее крупными, менее чувствительными. Первые достаточно серьезные признаки этого начинаются в 50 лет. В 60 лет эта ситуация становится особо ощутимой у значительного количества людей. Второй механизм, который влияет на изменение вкуса при старении, это снижение активности слюнных желез, уменьшение слюноотделения, ухудшение растворимости веществ пищи, их восприятие вкусовыми рецепторами неизбежно. Мы теперь знаем с вами механизм формирования вкуса, влияет на вкусовые ощущения. Очень важный момент – это изменение в нервной системе, о котором мы говорили и раньше. С годами изнашивается, если так можно сказать, нервная система, и скорость проведения импульса, и нервные сигналы, и другие характеристики нервной системы изменяются, из-за чего сигналы поступают в мозг не так быстро, не так интенсивно, как раньше. Ну и, безусловно, влияет снижение способности рецепторов к регенерации. После 50 лет клетки вкусовые луковиц постепенно утрачивают чувствительность, способность восстанавливаться. Они должны в организме в молодом возрасте постоянно обновляться. Все эти факторы объясняют, почему происходит изменение вкуса при старении. Почему важно не забывать, помнить и вносить коррективы в свое пищевое поведение с возрастом, говоря об изменениях вкуса, потому что чувствительность к сладкому, чувствительность к соленому, чувствительность к умами с возрастом серьезно снижается. И человек, пытаясь получить те же самые ощущения, как и раньше, начинает употреблять все более и более соленую пищу, а это, к сожалению, резко увеличивает вероятность повышение артериального давления и более серьезно формирует те или иные риски при гипертонической болезни. Человек значительно увеличивает употребление сладкого. К сожалению, это одна из самых серьезных и самых драматических ситуаций, связанных с привычками современного человека. Хочется еще раз напомнить, что порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, а в настоящее время среднее потребление сахара у современного человека порядка 30 с лишним килограммов сахара в год. И совершенно понятно, что такое огромное количество сахара не может просто так утилизироваться в организме. Все это приводит к избытку веса, к риску развития сахарного диабета, гипертонической болезни, болезни суставов, в том числе онкологических заболеваний. Это важно учитывать и понимать. Такая же ситуация происходит и в отношении белковых продуктов. Да, нередко у человека есть те или иные проблемы с белковым обменом. Это обсуждается с возрастом. Но нередко существует и очень большое количество расстройств другого плана, когда человек употребляет мясо и в ответ на предупреждение врача о том, что у него очень высокая мочевая кислота, у него избыточная масса тела, у него есть те или иные медицинские показания в рамках ограничения белка, он утверждает и говорит, что нет, вот он не может без мяса, то есть он понимает, что по вкусу, по тем привычкам, люди многие говорят, я мясоед, это только лишь такая образная ситуация, не связанная с особенностями и с необходимостями организма как таковым, когда слишком большое употребление белковых и мясных продуктов наносит ощутимый вред. Поэтому, безусловно, как и все в организме, должно быть рационально и целесообразно. Избыточное, любое даже важное и нужное в питании приводит к негативным последствиям. Вместе с тем, при снижении чувствительности к сладкому, к соленому, к умами, с возрастом чувствительность к кислому и горькому остается относительно стабильной, и поэтому человек иногда не замечает вот этих возрастных изменений, он же чувствует, что такое кислое, он чувствует, что такое горькое, но теряя выборочно вот чувствительность к сладкому, соленому и к белковым продуктам, он может достаточно серьезно изменить свои пищевые привычки и нанести себе вред в рамках здоровья из-за неправильного питания как такового. Поэтому пища с возрастом нередко кажется достаточно часто более пресной, из-за чего многие люди 50-60 лет и более старшего возраста начинают употреблять больше соли, сахара, чтобы компенсировать этот эффект. Но мы с вами понимаем, что эта ситуация, к сожалению, не полезная. Важно четко следить с точки зрения воли по объему, ориентироваться не только на вкус, не только на предпочтения, но и аспекты, которые бы регламентировали и говорили о правильности питания. Есть много на самом деле параметров, которые бы определяли, правильно человек питается или неправильно. Один из самых простых – это масса тела. Еще более простой – это окружность талии. Если у женщины окружность талии меньше 80 см, то, скорее всего, она питается по аспектам сахара, по аспектам белка правильнее, хотя, безусловно, это только очень грубая оценка, должна быть комплексная оценка врача. Если у мужчины талия меньше 94 сантиметров, то, скорее всего, у него питание и компоненты пищи правильные. Но, еще раз говорю, это очень грубая оценка. Если же окружность талии выше, то совершенно очевидно, как бы человек ни считал в отношении своего питания отсутствие каких-то серьезных дефектов, уверен, что при беседе с врачом, при анализе питания можно найти те или иные существенные отклонения. Если человек хочет, он очень важно и нужно, должен обсудить эти аспекты. Является ли у всех стандартными изменениями вкуса с возрастом при старении? Безусловно, мы говорим о том, что изменения вкуса ощутимо начинаются 50-60 лет проявляться, но еще раз хочется напомнить, что законы старения, они универсальны. Пик физических, нервных, вкусовых, обонятельных, других любых, мышечных, нервных возможностей человека приходится на 30-35 лет. После этого возраста начинается медленное, незаметное сначала угасание, которое переходит из небольшого сначала, казалось бы, но накапливаемого количества в качество уже в возрасте 50-60 лет. Поэтому еще раз хочется обратить ваше внимание, что вопросы, разговор касается не только людей старше 50 лет, но и людей, которые уже в 30-35 лет, если хотят, могли бы задуматься о важных мерах профилактики тех изменений, которые с возрастом накапливаются в организме, в том числе и вспомнить о мерах профилактики изменения вкуса. Если у человека есть один из ниже перечисленных факторов риска, то эти изменения, как правило, прогрессируют, поэтому очень важно обратить внимание на то, что если учитывать их, вероятность развития изменений вкуса могут быть меньше. Первое – это заболевание полости рта, проблемы с зубами, дёснами, неправильно подобранные протезы, отсутствие правильного и хорошего лечения стоматологического. Поэтому, конечно же, посещение врача-стоматолога имеет большое значение в отношении сегодняшнего разговора. Очень важный момент – это и наблюдение за работой слюнных желез. Если есть первые признаки заболевания слюнных желез, они должны быть эффективно диагностированы, эти заболевания, и эффективно должны быть проведено лечение. Серьезное значение дают и заболевания, которые влияют на работу нервной системы. Это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания полости рта. Если человек часто болеет инфекционными простудными заболеваниями, поражающими, то, безусловно, эффективное и правильное лечение, отсутствие самолечения, ситуация, которая снижает риск изменения вкуса с возрастом у человека. Курение, воздействие аллергенов, поэтому люди, страдающие хроническими аллергическими заболеваниями полости верхних дыхательных путей, должны, безусловно, наблюдаться у аллерголога, иммунолога, проходить соответствующие меры реабилитации, лечения. Важно учитывать прием некоторых лекарственных препаратов, потому что побочные эффекты медикаментов, они должны учитываться и применяться. Некоторые лекарственные препараты влияют на вкусовое восприятие. Это должно обсуждаться с врачом в инструкции, если указано, должно быть отмечено. И если изменения как таковые есть, то это повод для обсуждения с врачом по дозе и показаниям, противопоказаниям к лекарственным препаратам. Хотя, безусловно, показания и противопоказания учитываются изначально при назначении при том или ином состоянии. Основные меры профилактики прогрессирования, серьезного изменения вкуса при старении включает в себя рациональное питание, сбалансированный рацион, учитывающий возрастные особенности, ограничение животных жиров, значительное ограничение простых сахаров, соли, включение продуктов, богатых витаминами, минералами. Особенное значение отдается фруктам и овощам, продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты, рыба, рекомендуется дробное питание. Очень важно поддержание гигиены полости рта, избегать факторов, ухудшающих вкус, в первую очередь это курение, употребление спиртных напитков, частые респираторные инфекции, то есть профилактика, вакцина-профилактика, ношение маски. Врачи также отмечают и то, что регулярные физические нагрузки могут поддерживать общий тонус организма, общий тонус нервной системы, безусловно, влиять позитивно на снижение риска заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Поэтому рекомендуют в рамках общих мер профилактики для снижения быстрого прогрессирования или вероятности изменения вкуса при старении.

состояния, хронические заболевания, которые могут повлиять на изменение вкуса, и при необходимости подключается к осмотру невролог, эндокринолог, стоматолог, лор-врач, в некоторых ситуациях психотерапевт, потому что в том числе и эмоциональная сфера может влиять на изменение вкуса. Если задаться вопросом, можем ли мы сами в образе жизни что-то поменять для того, чтобы замедлить процессы изменения вкуса с возрастом, то на самом деле да, можем, и есть достаточно четкие ситуации в жизни, которые помогают затормозить или снизить вероятность развития этого процесса. Еще раз хочется повторить, к общим факторам, которые влияют на прогрессирование или замедляют прогрессирование, снижение вкуса с возрастом, является сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витаминами, минералами, особенно цинком, витаминами группы В, то есть это растительные продукты, фрукты, овощи. Положительно сказывается это на работе слизистой и вкусовых рецепторов. Достаточное потребление соли, обезвоживание может привести к сухости во рту, снижению чувствительности вкусовых сосочков, поэтому употреблять достаточное количество жидкости, если нет противопоказаний со стороны тех или иных состояний и заболеваний, 30 мл на килограмм массы тела, а в жаркую погоду это должно быть с добавленным компонентом, так как теряется еще и жидкость при потении. Очень важно помнить о достаточном потреблении жидкости. Важно отказаться от вредных привычек, сохранять физическую активность, проводить эффективную регулярную гигиену полости рта, ну и в том числе применять такие простые интересные методики, как экспериментирование с новыми вкусами и пищевыми текстурами, то есть пробовать блюда разных кухонь, добавлять в пищу специи, экспериментировать в правильном смысле кислотными, горькими продуктами, которые стимулируют рецепторы и помогают дольше сохранять их чувствительность. Очень важно перестроить многие компоненты своего питания и включить в свой образ жизни так называемое осознанное восприятие. То есть во время еды стоит фокусироваться на ощущениях, анализировать запахи, тактильные впечатления и то, где именно на языке появляется вкус. Можно стараться запоминать и описывать впечатления от блюд и напитков. Это дает достаточно серьезный такой стимул для работы нервной системы, для работы анализаторов. Это дает хорошую тренировку для вкусовых анализаторов. Важно это помнить. И, безусловно, отказаться от той привычки, от которой многие из нас страдают, когда во время еды происходит или просмотр передач, или чтение по телефону, или другие занятия, которые отвлекают от еды, от осознанного питания. Эта привычка также плохо сказывается на самом деле на ощущении вкуса. Немаловажным компонентом является информация, которую мы с вами разбирали в предыдущей передаче. Дело в том, что снижение вкусовых ощущений и снижение обоняния, они очень часто сцеплены, связаны. Поэтому те меры, которые мы разбирали в предыдущей передаче для снижения вероятности прогрессирования обонятельной функции, они важны и в разговоре о ощущение вкуса. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Просьба рассказать о заболеваниях оспа, сердечная, почечная, легочная недостаточность, водяная болезнь. Уважаемые радиослушатели, вопрос очень объемный. Постараемся отвечать на него в последующих передачах, когда тема будет касаться тех или иных состояний. Что касается оспы, то острое инфекционное опасное заболевание. Источник инфекции – больной человек. Больной заразен для окружающих в течение всего периода существования, сыпи. Основные проявления заболевания – это лихорадка и сыпь на коже. В 80-м году ВОЗ заявил о полной ликвидации натуральной оспы. Это стало возможным благодаря многолетней вакцинации населения –

0: Сейчас вакцинацию массовую не проводят, так как болезнь контролируется, есть редкие вспышки, и их удается локализовать. Самое главное, информация из сегодняшнего разговора, если у человека температура и сыпь на коже, это обязательный повод для обращения к врачу, так как за этим могут скрываться самые разные и инфекционные заболевания, в том числе достаточно серьезные, требующие внимания. Что касается вопроса о сердечной, легочной, почечной недостаточности, дело в том, что под этим термином скрывается медицинская характеристика, которая говорит о том, насколько страдает та или иная система. Когда говорят о сердечной недостаточности, то врач подразумевает, насколько сердце справляется со своей функцией. То есть есть недостаточность, сердце не справляется со своей функцией, нет недостаточности, соответственно, сердце справляется со своей функцией. Но всегда это характеристика какого-то заболевания первичного. То есть есть, допустим, поражение сосудов сердца. Это привело к сердечной недостаточности. У человека одышка как проявление сердечной недостаточности. Такая ситуация же и с легочной недостаточностью. Есть обструктивная болезнь легких, человек курит, у него одышка, то есть легкие не справляются со своей функцией, у него дыхательная недостаточность. То есть речь идет об характеристике, которая является также дополнением к пониманию основного заболевания. Самое главное, что лечится основное заболевание, которое привело к этой недостаточности, и, соответственно, если болезнь лечится эффективно, то, соответственно, и недостаточность может быть в процессе лечения снижена, регрессировать, как говорят врачи, то есть переходить в более легкие степени, что крайне важно учитывать и понимать. Что касается водной болезни, отечно-ассоциативного синдрома, это также отражение той или иной недостаточности сердечной, почечной, легочной, иногда печеночной недостаточности, требующей контроля и коррекции. Основной принцип – все-таки заболевание, поражающее орган или систему, следствие, далее уже понимание, насколько это заболевание нарушает работу органа. И если нарушает, то, соответственно, врач выносит в диагноз уже эту характеристику и предпринимает меры для лечения основного заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, ребенок начал жаловаться на боль в животе, поднялась температура до 38,5. В больнице взяли анализы, УЗИ, аппендицит не подтвердили, но боль и температура не проходят. Аппетит не очень. Что делать, кому обращаться? Совершенно очевидно, что нужно повторное обращение. Или к участковому врачу, если состояние удовлетворительное, или если состояние средней степени тяжести, и ребенок вялый, апатичный, обезвоженный, температура сохраняется, вызывать скорую помощь. Здесь необходима повторная консультация обязательно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи хочется еще раз напомнить, что в жаркую погоду берегите себя от солнца, соблюдайте водный режим, не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе!
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма восьмая.
1: «Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло». Вселятся искры, те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не о часом же отринеши я, гневом люди не низведеши. Боже же, вот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся. Донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголоша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обоваем обывается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огонь на них, и не видишь и солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя, избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текох и исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне, на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой Господи, грех уст их, слово уст их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли». Возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя». Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные твои, спаси десницею твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь екиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селении Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому-жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так о восвятем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже изостриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели